0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подружка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Верно, друзья. Конечно, стараемся быть лучшим спутником вашего утра. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья, 7.04 в городе Орске. И мы с вами приступаем ко вторнику. Здравствуйте, Даша.
3: Я попрошу обращаться ко мне как Дарья Сергеевна.
2: А чего это вдруг?
3: Ну, я сегодня необычно...
2: В деловом стиле.
3: Да.
2: Это деловой стиль? Правильно я угадал?
3: Да.
2: У вас встреча какая-то важная сегодня?
3: Ну, у меня сегодня...
2: Деловой обед?
3: У меня небольшой праздник.
2: Какой?
4: Полгода с моего дня рождения.
2: День филолога был вчера.
3: Нет. Я сегодня хочу себе купить кофе.
2: А, это...
4: Слушай, накопили?
2: Достойно.
3: Нет, давай...
2: Достойно.
3: Подождите. Это праздник и для всех моих друзей, потому что я сегодня никого не попрошу делать
2: всем?
3: Меня счастливой.
2: Я
3: думал, сама вы... куплю себе кофе.
2: Я думал, вы наконец-то всем купите кофе.
4: В отместку.
2: За то, что вы все время просили. Ну хорошо, ладно, празднуйте. Здравствуйте, Дима, доброе утро вам тоже.
4: Здорово, бро.
2: Вы ничего, я так понимаю, не празднуете сегодня. Все,
4: у меня нет денег, как у Дарьи. Или друзей богатых.
2: Я не прошу делать меня счастливым.
4: Да, если у меня нету, я просто не покупаю.
2: Можно я не выйду на работу? Это сделает меня счастливым.
3: Это лучшая шутка, которую сгенерировал Дима.
2: Ладно. Друзья, часто ли вы встречали кассиров, которые, ну, во-первых, не, в общем-то, не вызывали, в принципе, вообще никаких эмоций? Вы прошли мимо и прошли. Либо же, которые вас не раздражали, а наоборот, вселяли в вас какую-то надежду.
4: Кассиры именно?
2: Кассиры, да.
4: Ну вот я вам же недавно рассказывал историю, где зумер кассир. Так, кассирша. Так. Она сидела, и когда мужчина там начал исполнять, она, как же она сказала: «Я не хочу здесь работать! Пик! Пик! Мои продукты!»
2: Нет, ну это немножко другая история, но ладно.
4: Это было очень смешно.
2: Просто я вам хотел с вами поделиться. Тоже был в магазине, в сетевом. И там сидел молодой человек, прям, ну, тоже, можно сказать, зумер, конечно. Молодой человек, кассир, который, вот понимаете, и стоит очередь. И ты вот понимаешь, что, во-первых, он сглаживает настолько вот все углы. Он для каждого стоит очередь разношерстная, то есть там и молодые люди, и пожилые. И вот он для каждого находит какое-то слово. С каждым ведет какой-то диалог, беседу.
4: Я даже знаю, какое для вас слово было.
2: Нет, да подожди, ты не это. Черной краской не мажь тут ничего.
4: Ну ладно.
2: Это светлая история, на самом деле, правда. И понимаете, и ты... Вот он это делает, но при этом он не забывает о работе. То есть он работает, он все это делает, но при этом успевает обращать внимание на какие-то детали, да, у человека, на его там это. Он все это комментирует, он желает всем хорошего вечера. То есть все это так
4: это
2: было.
4: Это ты случайно не в зеленом магазинчике на 6-й школе?
2: Ну, я не хотел ничего называть-то. Вот куда ты...
4: Нет, ты просто мне описал продавца, которого я видел там.
2: Короче говоря.
4: И она всегда желает всего хорошего, и очень приятного. Да. Женщина.
2: В общем, я же говорю, это молодой человек был.
4: А, да?
2: Ну ладно. Да. И понимаете, и вот
4: какие
2: настолько
4: разные?
2: Да, вот иногда бывает, что ты действительно не это все не раздражает нисколько, да. То есть наоборот, даже как-то приятно становится, когда человек как-то тебе такое внимание уделяет. И я говорю, это очень редкий случай, когда ты вот так вот на кассе где-то или да, в магазине, в любом абсолютно можешь встретить вот такого продавца и кассира. Так что вот парню это только. Я хочу удачи только пожелать, он большой молодец. На самом деле.
4: Спасибо.
2: Это, знаете, как в кино, в каком-то таком хорошем, добром. Ну, вот у меня все так или иначе. Это какая-то, наверное, просто деформация уже. Я все сравниваю.
4: Доброе кино.
2: Да, постоянно. Но это, правда, очень приятный момент в жизни такой случился. Вот, я это просто так хотел с вами поделиться, рассказать. Очень меня распирало еще со вчерашнего дня. Вот.
4: Творите добро, будьте позитивны.
2: Ну, да, да.
4: Это всегда очень хорошо, знаете, нравится. Даже в такси мы всегда ездим, например, и очень...
2: Ну вот понимаешь, я тебе к чему вот вообще? Бывают разные же, да? Вот они болтают. Есть те, кто действительно... Они
4: кто
2: тоже
4: болтает, они все разные, по-разному болтают.
2: Но тебе это прям...
4: Нет, смотри, смотри, о чем.
2: А кто вот, ну да.
4: Потому что можно болтать, я говорю, садишься в одно такси, там сидит какой любой, что мужчина, что женщина.
3: И они не здороваются. А,
4: не то, что не здороваются, это вообще край. Ты говоришь, здравствуйте, у тебя тишина. Я думаю, ты глухой, что ли? Да вы поздоровались.
3: Я еще раз здороваюсь.
4: Я тоже здороваюсь. И человек, если второй молчит, я уже так, хорошо, hello. Ну, то есть начинаем. Это прикол, ладно. Но ты садишься, и два варианта. Там кто-то прикольнется. Я один раз в такси, короче, перед такси вышел в магазин, он меня довез. Я шел, я подскользнулся и упал ему прямо на капот. Вот. Ну, он посмеялся. Он меня подвозил и такой, я вот там взял, тебя высажу, там это там более скользко, чем здесь. Говорит, если что, еще упадай. Вот, но он меня всегда теперь стебет с этим, когда мы видимся. То есть, это прикольно. Он такой, садимся, о, привет, сегодня в чистом, давай, заходи на что-нибудь такое.
2: Ну, да.
4: Вот. А есть, когда садишься, он такой, все уроды, вот я вез того-то, в какие все тупые. Ну, вот они вот везут, и зачем ты меня нагружаешь? Я понимаю, тебе надо высказаться. Ну,
2: вот как-то. Видишь, у меня ассоциация с кино, у тебя с такси.
4: Да.
2: У всех по-разному.
4: Просто так кино бесплатное, да, Виталий?
2: Да, и уже второй раз говорит, а, дайте ей слово, пожалуйста.
3: На самом деле, вот, ни для кого не секрет, у каждого из нас есть люди, на которых мы так или иначе равняемся. Они являются для нас примером. Это вот мы сейчас к теме подберемся. Вот, и я недавно слышала, как на федеральной радиостанции обсуждали тоже какую-то вот последнюю вещь. Вот, последняя вещь вашего рабочего дня, например. И там на полном серьезе говорили, крайняя вещь вашего рабочего дня. Крайняя вещь. И я думаю, ребят, ну мы на вас равняемся, вы все-таки федералы, нам часто говорят...
4: И вы несете такую ерунду, да?
3: Да, и я вот на самом деле, вот мы сейчас озвучим нашу тему, я безумно рада, что мы не боимся быть грамотными людьми, потому что правильно говорить последний.
2: Да, это точно.
4: А, ну да, покажи. Но тема звучит каким образом? Покажи последнее фото в телефоне и расскажи контекст.
2: Да, абсолютно верно. Вот такая тема у нас сегодня. Друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Конечно, вы это все уже должны знать наизусть, но на всякий случай мы все равно повторяем.
4: Новенький, это имеется.
2: Да, мы будем принимать, кстати, фотографии и в мессенджере Макс, и в Телеграме, и в ВКонтакте. Под нашей темой туда можно отсылать фотографии.
4: И Телеграммой.
2: Да, и Телеграммы. Мы будем фотографии рассматривать, тоже их комментировать, конечно. Ну, как сможем. Как сможем, хорошо. Надеемся, что там что-то плохого не будет.
4: Будем вглядываться.
2: Но если нет возможности, тогда просто опишите, что это за фото и зачем оно вам.
4: Да, потому что мы в любом случае не все, именно мы конкретно. Это, да, что
2: я-то
4: все
2: вообще
4: увидят.
2: Не увижу. Нет, да. Ну как, если я залезу?
4: Мы будем показывать.
2: Ну да.
4: Да. Вот, так что, друзья, присылайте, нам будет интересно. Ну и самый креативный вариант на сегодня получит кофе от кофе-лайка от Даши, получается.
2: Ну, получается, как всегда, да.
4: Угощает.
3: Отсмотри радио.

0: Тренды дня.
1: Ну, как всегда, в авангарде самых вот этих трендов стоят зумеры. Значит, новая у них какая-то, как они считают, крутая штука. Но, кстати, вполне возможно, что действительно так.
2: Я бы хотел, наверное, переделать вот эту песню. Только под зумеры.
1: Кстати, можно, да?
2: Надо будет заняться.
1: Значит, смотрите, они приковывают себя наручниками к рабочему месту и замораживают ключи. Опускают в воду ключи, замораживают прям до состояния льда.
2: Так.
1: И вот ставят рядом. И вот пока лед не оттает, то есть ты можешь таким образом нет переключения на другие какие-то задачи.
3: Только
1: ты
3: работа.
1: Занимаешься только одним.
3: Они себя так пытаются
1: удержать. Они себя, да, пытаются вот таким образом удержать у рабочего места.
2: Какие страшные люди. Что делает телефон с человеком?
1: Ну, это да, наверное, все-таки в первую очередь об этом стоит сказать. Но, по крайней мере, молодцы, наверное, в том, что пытаются все равно как-то себя самодисциплинировать все-таки.
3: Да, только они это все снимают для контента.
2: Да, опять же и выкладывают.
3: А еще...
1: Вот вы видите, вы опять разрушили во мне веру в зумеров.
3: Я просто видела этот тренд, я тоже сначала порадовалась, а потом наткнулась на видео парня, который...
1: Естественно, это все разоблачал.
3: Да, он хотел... Он реально сел, хотел позаниматься, потом психанул, разбил этот лед.
1: Но он не справился просто. Есть те, кто может.
3: И все. Вот. А другой парень в этот момент психанул и перестал работать, просто сидел в телефоне.
1: Ну, значит, не работает, это тоже ничего. Ну, почти ничего.
3: Как из зумера.
1: Ладно, тогда давайте рассказать что-то другое.
3: Ой, так, сейчас все актеры из сериала «Эйфория» становятся молодежными звездами, в том числе и Джейкоб Эллорди. Это вот парень темненький, вы, возможно, его видели в «Франкенштейне», вы его видели в «Грозовом перевале», и вот в этом сериале «Эйфория» категория 18+. И девочки по нему повально сходили с ума ровно до премии, которая прошла неделю назад. Дело в том, что они увидели в нем сыночку-корзиночку и начали массовые отписки.
2: Что, с мамой пришел?
3: Пришел с мамой, а еще жвачку ей прям в руки отдал, без салфеточки.
2: Что такого?
3: Все. Для многих его фанаток это означает все.
2: До свидания.
3: Это не самостоятельный мужчина, который не может решать проблемы. И сейчас у него отписки в соцсетях.
2: Но это бред уже, по-моему.
1: Я даже не знаю, как комментировать.
3: И вот сейчас на полном серьезе рассуждают о том, что одно действие может разрушить медийность.
2: Да, медийность, ладно, вы вот... Как бы это сказать-то? Вы, находя какие-то вот образы такие, да, там, ну, или просто стереотипы, там, сыночка, корзиночка, что еще там есть?
1: Награждаете людей.
2: Да, награждаете этими, людей, да. Которые вообще к этому даже отношения.
1: Возможно, да.
2: Любить свою маму уже это на премию уже, да. Нельзя. Это плохо.
1: Уже,
2: дать ей жвачку. Но если некуда жвачку дать, там, ну, салфетки нет. Ну, мама один из немногих людей, которые возьмут у тебя эту... Что вы там такого?
1: Идиотизм.
3: Да сейчас люди вообще ко всему придираются, поэтому мне кажется, что как к мужчинам, так и к женщинам.
2: Нет,
3: поэтому...
2: это, да, это очевидно. Просто вот и вешают сразу ярлык.
3: Да, и это попадает в тренды. Понимаете, насколько это все начинает вируситься?
2: Нет, на самом деле, просто я анализирую. Мы тоже как бы смеемся между собой, там, там когда что-то к маме проявляется, там, сыночка-корзиночка мне говорит. Но я надеюсь, она тоже несерьезна, потому что...
1: А вдруг?
2: Не, я к тому, что посмотреть, если как девочки к мамам относятся, они еще больше как бы к ним,
1: они
2: как
1: не, кошечки. Они,
2: это нельзя, да.
3: Нет,
2: и к папам в том числе.
3: Мама, наоборот, к дочерям очень требовательно относится.
2: Да нет, идеальное отношение.
3: А к сыновьям больше.
1: У всех по-разному.
2: Идеально.
3: Ну,
2: короче, у всех разное, но я к тому, что сами девчонки также относятся к мамам и к папам. Там прильнуть ничего такого, если это сделает парень, то все.
1: Я очень надеюсь, что был в курсе Джейка Пелларди вообще всей этой истории. И намеренно пришел вот так с мамой специально.
2: Да, я в следующий раз еще раз.
1: Да.
2: Вот а если бы он еще и поцеловал, все.
1: Если бы он еще начал там в комментах отвечать, как говорится, то я думаю, у него подписчиков было бы еще больше.
2: Ты что, мать любишь? Ты
1: что?
2: Ладно, спасибо. Афродит, Валеру послушаем и прогноз погоды. Тренды.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
3: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 30. В Ясном в данную минуту плюс 17, днем до плюс 31. В Кумандыке-Медногорске плюс 11, днем до плюс 29. А вот в Оренбурге, не скажу, Женька Куликов выключил. Поэтому погода в Сингапуре плюс 31, днем до плюс 33. Прекрасная информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Да, этот как его, друзья, 21-103-7, код города 3537. Набирайте прямо сейчас, потому что играть будем вместе с вами уже давным-давно полюбившуюся игрушку. Да.
1: Делаем вас счастливее.
0: Постараемся, по крайней мере, потому что что разыгрываем, Дарья? Объявите, пожалуйста.
2: Билеты на детский кинопоказ ко дню детства, который состоится вот уже накануне. Вот уже скоро, 31 мая. И создаем эту атмосферу мы. Смотри радио и orsk.ru.
1: Самое бесячее, что могли придумали со словом «накануне». Это я недавно увидел, что пишут «на» и «отдельно кануне». Думаю, что такое «кануне»?
2: «Накануне».
0: Кошмар. Ладно, друзья, да. Кто у нас будет участником? Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Наталья.
0: Наталья. Наталья, вы хотите в кино сходить, да?
3: Да, очень.
0: Хорошо. Тогда для этого нужно будет сейчас вспомнить имена людей, по фамилии которых я вам буду называть. Их 7 фамилий. 45 секунд нам дается. 5 из 7 угадывайте. Тогда это будет считаться победой. Вы готовы?
3: Да, готова.
1: Мы желаем вам удачи. 45 секунд.
0: Да.
1: Для вас.
0: Тайлер, певица была такая в 8...
3: Бонни.
0: Серьезный соперник. Угу. Тарасова, тренер.
3: Татьяна.
0: Уильямс, певец.
3: Робби.
0: Утяшева.
3: Лейсан.
0: Вивальди.
3: Нет.
2: Пойдем копать картошку.
3: Антонио.
0: Буланова.
3: Татьяна.
0: Депардье.
3: Жерар.
0: Ну, это для вас семечки, я понимаю. Последние две фамилии.
1: Браво.
0: Самое сложное было в самом начале, и вы блестяще справились, Наталья. Браво, просто браво. Все 7 фамилий, ни одной ошибки. Если бы только не Вивальди, конечно. Но, в принципе, мы вам помогли. Так, все, билеты ваши, Наталья. Мы вас поздравляем. Что хотите передать?
3: Спасибо огромное. Ну, передаю всем привет всему городу, своему ребенку, который очень хотел сходить на этот фильм.
0: Так.
3: И всех деток, сегодня у них линейка, у кого-то,
0: у кого-то завтра.
3: Последний учебный день, да. Ну, у нас сегодня, вот, поздравляю, ребят, с началом каникул.
0: Мы присоединяемся, да, кстати, очередной учебный год позади, трудный, да. Я жду, думаете, что-то увижу здесь.
1: Нет,
0: давайте с Натальей сначала, да, мы договорим. Наташенька, спасибо вам за звонок. Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные билеты. Кстати говоря, я хотел добавить, что билеты, во-первых, у нас тоже разлетаются буквально, да,
2: да,
0: как пирожки. И, я так понимаю, зал будет буквально полон.
2: Ну, у нас уже практически полная посадка. Да. Тут осталось буквально пару розыгрышей. Поэтому, если вы хотите попасть на закрытый кинопоказ, билеты вы не купите. Их можно выиграть только у нас на радио.
0: А, так они даже и вообще в свободный нет.
2: Нет,
0: это эксклюзив.
2: Да. Вот сейчас расскажу об условиях, как можно все-таки билет получить, потому что мы, наша команда «Смотри радио» совместно с orsk.ru приглашаем всех мальчишек, девчонок и родителей поучаствовать в розыгрыше билетов. 6 по 29 мая ждите условного сигнала, звоните в эфир, выигрывайте билеты. И давайте погружаться в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы. Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Надежный партнер — предприятие «Армец». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
0: Спасибо.
1: Красиво.
0: Большое.
1: Да. Так, Бруно Марс у нас тут сейчас зарядится. Хотел послушать песню «Билетик в кино», но у нас нет. Давайте споем просто.
2: «Билетик в
0: кино». А зачем делать вот так?
1: «Кино».
2: «Кино». Это еще не свидание, но
0: почему любая песня превращается в песню «Сектора газа»?
1: Или что?

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
0: Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Ничего себе подборка музыкальная. Возможно, ты угадал, потому что сегодня у меня такая необычная праздничная прелюдия. 26 мая отмечает день рождения моя близкая подруга Анастейша. А еще 26 мая отмечается день графа Дракулы. Мне кажется, вот эти вот мистические две даты не просто так связаны. Потому
2: почему
1: что...
2: Анастейша?
3: А ты место работы не знаешь?
1: Анастейша. Ну, потому что мы ее так называем. Это вот кодовая фраза, по которой она точно знает, что это про нее. Ведь человек каждый рабочий день начинает с того, что слушает.
2: Ну, я так скажу, она не одинока далеко.
1: В плане. Ты тоже слушаешь?
2: Анастейша много. Я почему зацепился?
1: Ты можешь быть не таким вредным. Вот а один
2: почему?
1: Раз сказать, ой,
2: подожди,
1: классно, здорово.
2: Подожди, при чем здесь вредность? Просто я натыкался на, по крайней мере, двух блогерш, которые так же, прям вот ровно так же себя называли. И несколько страниц в социальных сетях, вот которые каким-то, я даже не знаю, сказать, уродским способом мне постоянно в ленту лезут.
3: Называйте меня Демьян тогда. Ты что? Крепостной.
2: Хорошо, мы будем звать вас Демьян.
3: Демьян, позовите.
1: Демьян Михайлович.
2: Нет, мы тебя будем звать Захар.
3: Захар? Нет.
2: И будем как в обломы. Захар!
1: А он как раз лежит.
3: Да.
1: Все, замечательно. А также сегодня отмечается День Дракулы. Ведь 26...
2: К нему вопросов у меня нет.
1: Ну, спасибо хоть кому-то. 26 мая поклонники готики и мистики как раз-таки отмечают такой необычный праздник. Дата выбрана не случайно. Ведь именно в эту дату, в 1897 году, Брэм Стокер выпустил роман, который навсегда изменил наше представление о ночи. И что такое ужас, потому что вот появился...
2: О ночи! И что такое ужас! Вы сказочницу включили?
1: Прототипом стал Влад III, правитель Валахии. Прозвище Дракула он унаследовал от отца, члена рыцарского ордена, созданного для защиты как раз-таки своих земель. А враги как раз-таки о нем слагали и раздували легенды, потому что говорили, что он не щадил никого. А у него действительно приоритетом стояла защита земель, и ему... Число жертв не исчислялось сотнями даже. Это было больше. Но вот таким он был правителем.
2: И это многие... был ужас.
1: Вот, но многие историки говорят, что это легенда и пропаганда того времени. Но так или иначе, Влад стал прообразом. И Стокер не переписывал историю. Он просто вдохновился ей. Добавил фольклор, добавил шарм.
3: И Стокер...
1: Так. Придумал о том, что Дракула боится солнца, боится чеснока, придумал правило, что можно войти только по приглашению. Так исторический правитель превратился уже в канон ужаса.
2: Подожди, я что-то не могу понять, а она стоишь здесь при чем?
1: Да потому что ты меня перебил, это была прелюдия в начале.
2: А, просто никак.
3: Нет, она говорила, что...
2: Не связан.
3: Нет, она сказала, в этот день у нее ДР и день рождения Дракулы. Вот, она что имела в виду.
2: Так, ладно.
3: Так что ты испортил поздравление.
2: Связано между собой.
3: Ты испортил день рождения человека.
2: Анастейша, она, может быть, любительница Стокера романа, ну, не знаю, фильмов там как-то это... Ну, Анастейшу с днем рождения, конечно.
3: Спасибо.
1: В общем, так, исторический персонаж стал мистическим, и сегодня многие фанаты не просто отмечают этот день, а устраивают специальные чтения, переодеваются в костюмы и проводят косплей-вечеринки.
2: Ну, понятно.
1: Вот, увидите сегодня Дракулу Пауэрску, знаете, это праздник.
2: Да, я думаю, вряд ли. Это жарко и солнечно. Как-то, знаешь, не для Дракулы погода.
3: Кровь сворачивается в густую. Так, ладно, давайте послушаем Мэри Краймбрери, прогноз погоды и там у нас Виагра еще.
0: История одной вещи.

0: автокондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 30. В Ясном плюс 19, днем до плюс 31. В Кувандыке, Медногорске плюс 16, днем до 29. В Оренбурге плюс 22, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 390. 5 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Прокуратура Советского района Орска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В Орске накануне произошел конфликт между водителями двух маршруток, который развернулся прямо на проезжей части на глазах у пассажиров. Как сообщили горожане, между двумя водителями вспыхнула словесная перепалка. Мужчины начали выяснять отношения, не стесняясь в выражениях. По словам свидетелей, один из участников конфликта использовал нецензурную брань. Очевидцы также утверждают, что в ходе конфликта водители совершали опасные маневры на дороге и едва не столкнулись, пытаясь доказать друг другу свою правоту. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: вся на дискотека 90-х. Нет, даже не 90-х. Нулевых, наверное, да? Начало нулевых. 8.06 нас послушайте.
1: Какие завывания шикарные.
0: 8.06 на студийных часах. Друзья, всем доброе утро. Это подушка шоу Виталий, Дмитрий и Дарья. Сопровождаем ваше утро как можем весело. Приятного аппетита всем, кто завтракает и кто уже на работу передвигается на работу. Всем хорошего пути.
2: Слушай, Виталий, да. Ты сейчас прям продемонстрировал типичное зумерское поведение.
0: Почему?
2: За эфиром. Чтобы зайти в приложение, нужно сделать несколько усилий.
0: Ну,
2: Виталий такой,
0: слушай, не буду.
2: При первой же возможности.
0: Ну, если бы оно все как бы работало, ну что это? Ну,
1: работает.
0: Да, надо все включать, переключать. Ну и ладно.
1: Не включать, а заходить просто.
2: Не хочу, я здесь работаю.
0: По поводу последних фотографий в вашем телефоне у нас вот сегодня такая вот тема. Обсуждаем контекст этих фотографий. Объясняйте нам, да, что можете присылать в мессенджер Макс, в мессенджер Телеграм. В Телеграм мы заходим, конечно.
1: Ну, мы.
0: Вы.
1: Давайте так.
2: Вы. Не мы, а вы. Ага.
0: Так, ну, у меня, смотрите, я вот наблюдаю, кроме... Ну, если рабочие фотографии, мне кажется, ну, там скучно обсуждать ничего особенного. Но одна из последних, это вот с матча, гала-матч у нас проходил с участием Владислава Каменева из Российского хоккея.
1: И с моим. Вообще-то.
0: Вообще-то.
1: Как я мог, да. Там главная звезда была я, больше, чем...
0: Слушай, ну, конечно.
1: Да ладно, нет,
0: давай шучу, так, давай с хоккейной точки зрения был звездой.
1: Да, мы смеемся.
0: Не только Владислав, но и те, кто приехал.
1: Там столько легенд было.
0: Слушай, ну, я признаю, с медийной точки зрения равных тебе не было на этом матче. Никому, вообще никто.
1: Честно, я не могу на себя посмотреть со стороны, и я отказываюсь это делать. Я знаешь, как Якубович. Он же никогда не смотрел «Поле чудес», по его словам. Вот я так же,
0: давай
1: я
0: так,
1: не могу.
0: Чтобы я тебя не перехваливал, но я, человек, стараюсь в этом плане быть объективным. Но действительно, я впервые увидел работу со стороны именно как именно ведущего. То есть, когда у нас матчи идут, и я просто тебя не слышу,
1: да, мне
0: как бы не до этого. А так я был свидетелем, то есть, ну, слушай,
1: мне понравилось. Спасибо.
0: Так что вот это вот моя такая, ну, из общего последняя фотография. Остальные рабочие тут с авариями, с ДТП какие-то, ну, в общем. Не очень интересно.
2: Я открыла свою галерею.
1: У нее там ВПшка, говорится.
2: Нет, не ВПшка, это лапша. В общем, у меня последние фотографии. Первая, это вот площадка, на которой мы планируем проводить следующее мероприятие. И сразу же после кастрюля с лапшой.
0: Так это вы все выкладываете, потому что...
2: Слойки.
0: Да, в интернет.
2: С щавелем и паста.
0: Слойки с щавелем, кстати, Дарья, опять же, я стараюсь всегда быть объективным, просто прекрасные. Прекрасные. Я вчера аж две слопал.
2: Спасибо.
1: У меня вот три фотографии я пишу. Давайте так, есть же картинки, которые просто, но они рабочие, я думаю, они неинтересны. Ну, именно картинки ты скачал для работы.
0: Вот у меня примерно
1: это не то же самое. Да, но есть, две фотографии, вот они прям реально, именно фотки мои последние. Это я сфотографировал, у нас только-только вернулся Женька Куликов и его бардак, как он оставил вот тут. Что-то у нас...
0: Ну, давай это отнесем тоже к рабочим.
1: К рабочим, да, ладно, хорошо. И предпоследнее, это мы сидим с моей любимой женщиной, пьем пенное.
0: Вот. Это уже считается.
2: Это уже любовь. Это уже романтика.
0: Пробежался, у меня вот, например, есть тарелка с борщом тоже.
1: Да?
2: Когда решил быть блогером и передумал все в один момент. Так, а что же нам отправляют наши телеслушатели? Отправляемся в Телеграм. И вот первое же сообщение. Это я и Костян. На фотографии милая девушка со скелетом. Вчера был последний день в школе, сегодня линейка, и мы с девчонками погуляли почти все уроки. Погуляли.
1: Прогуляли, наверное.
2: Было весело, но Костян, наверное, не заценил, что я его целый день трогала. Фотография с Костяном в нашем телеграм-канале «Смотри радио». Обязательно заходите.
0: Это выпускники уже? То есть они прощаются с Костяном? Или что? Или они вернутся?
1: Прощание с Костяном состоится.
0: Да я не в этом смысле.
2: Ну, не знаю, может быть, на лето они с ним.
0: То есть это не выпускники, они еще вернутся.
2: Ну, тут не подписано.
0: Непонятно? Ну, ладно.
2: Ну, очаровательная девушка. Извините, ты же понимаешь, как сейчас подростки выглядят.
0: Да, заставил работать в очередной раз. Так.
2: Ну, я хотя бы VPN включаю. Доброе утро, это я и Миша. В Оренбурге красная, больная, Миша попалась. А, красивая больно Миша попалась. Не могла не сфотографироваться.
1: Дмитрий, какая Миша?
0: Тяжело нам будет, я чувствую.
1: Когда Дарья читает, да.
0: Когда описывает фотографии. Я же говорю, вы комментаторы, конечно, такие себе. Я каждый раз на бензиновой лихорадке просто умираю.
2: В общем, фотография классная. Там стоит Михаил. Ну, Мишка. У него розовый пинжак.
1: Михаил Мишка.
2: У него розовый пинжак.
1: Пинжак.
2: Ярко-розовый. У него цепурочка такая золотая. И штаны зауженные.
1: Спасибо, Дарья. Да, наверное.
0: Это должен быть звук сверчков таких.
1: Ну, вот и прозвучал. Я же не включал ничего.
0: Пиджак, цепочка и штаны.
2: Цепурочка.
0: Этот человек в начале сегодняшнего шоу сказал, что как мы рады, что соблюдаем правила русского языка.
2: Вы же понимаете, что что-то говорится специально.
0: Не знаем мы ничего, Дарья.
1: Да, мы считаем, что это невозможно.
0: Что специально, что не специально. Да.
1: Так, ладно.
0: Давайте, портал, да, друзья, активизируйтесь. Да.
1: Смотри.радио, группа ВКонтакте, телеграм-канал, мы Месседжер Макс. В общем, мы всегда рады вашим посланиям, особенно сегодня, когда можно фотки свои понаправлять, ну или просто описание ее дать нам. Пиши. Кунгс впереди с треком Galaxy.
0: Кто?
1: Кунгс.
0: Кунгс?
1: Кунгс. Кунгс и Теофилус Лондон.
0: Ой!
1: Да.
0: Это
1: из медкарточки.
0: Это не переводимо. Это не переводится.
1: Да, у вас Теофилус.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Виталь, кто у нас?
2: Теофилус.
3: Прекрати.
1: Ладно.
4: А ты вот... Первый.
1: Я Кунгс.
3: Да. Вот. Ты полосатый, да. А, друзья, 26 мая у нас на календаре, и сегодня день российского предпринимательства. Всех предпринимателей сегодня с праздником поздравляю.
4: Поздравляем.
3: С профессиональным.
4: Особенно, учитывая, что предпринимателем быть в 2026 году, это очень тяжело.
3: Конечно. День снежного барса, друзья, сегодня. Эта дата призвана напомнить нам, что из-за браконьерской охоты, увы, численность этих прекрасных, красивых животных с каждым годом катастрофически уменьшается.
4: Котики тоже, да?
1: Да, они великолепные.
3: Да, очень красивые. Ну, как мы уже говорили, упоминали последний звонок сегодня, да. Уникальна, в общем-то, эта дата, наверное, для каждого года. То есть не в определенный день. То есть вот 26 мая, это в 2026 году. То есть в разные года, может быть, по-разному. Но сегодня вот именно так. Так что выпускников тоже сегодня поздравляем.
4: Поздравляем.
3: Всемирный день рыжих сегодня. Да? Ну, у нас Ирина отвечала за этот цвет волос, но, по-моему, она сейчас перекрасилась. Она
4: перекрасилась.
3: Уже, да, не такого ярко-рыжего цвета.
4: Поругаем. Да. Скажи, мы вас с праздником хотели поздравить, а вы...
3: Да. Эх. День хождения босиком, друзья. С одной стороны, вещь довольно полезная, если ходить по правильной, так сказать, поверхности.
4: Дорожки.
3: Да-да. Ну, чтобы не пораниться там ничего. Но действительно, потому что в ступнях у нас на самом деле огромное количество нервных окончаний, которые влияют на большинство, наверное, органов нашего организма.
1: Но это для рыжих. Там
3: да.
1: Есть один шепчущий.
3: Да. Всемирный день Дракулы, как сегодня уже упоминала Дарья. Ну так, если коснуться у вас, наверное, это только, опять же, какой-то особо любимый фильм можно, да, вспомнить. Или мультфильм, потому что и мультфильм же есть. А с его участием у вас какой-то есть особенный?
4: У меня есть, но это игра больше.
3: Игра, даже компьютер.
4: Да.
3: Вот. А у меня, ну, все-таки, наверное, Фрэнсис Форд Копполы больше. Мне как-то фильм я имею.
4: Это что-то вот
1: что это?
4: Далекое.
3: Картина Дракула. Ну, не сказать, что далекое. Это 80-е годы, в принципе. Гэри Олдман там играет Дракулу. Ну, он там великолепен.
4: Вот ты копнул.
1: Нет, я... Буква, конечно, бесплатная, но ты тоже не...
4: Нет, понимаете, часто вспоминаю тоже Дракулу с Ван Хельсингом.
1: А, ну да.
4: Я думала, может быть, ты вот к этому, а ты прям вообще так далеко.
3: Это Ван Хельсинг конкретно один. Ладно. Дима, сегодня праздник большого напора.
1: Напор?
3: Не надо комментировать.
4: Но мы тебя поздравляем.
1: Спасибо. Расступить.
3: День черничного чизкейка сегодня. Пробовали такой?
4: Нет.
3: Было. Было, да, тоже пробовал. Ну и так, по праздникам все. По дням рождения Анжелика Варум сегодня родилась в 1969 году. Советская российская певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
5: Как мне хочется скучать, хочется скучать. Но не по тебе.
3: Неплохо, прекрасно. Неплохо.
1: В целом, можно на этом остановить эту песню.
3: Да.
1: Но не по тебе.
3: Но мне все-таки больше любима «Зимняя вишня». И там еще на этом же альбоме есть песня «Другая женщина».
1: Ну все, дома тебе.
4: Хана.
3: Да, это моей жены тоже любимая песня.
1: Поздно. Она все знает.
3: Я ее узнал вообще.
4: Да, да. О существовании
3: этой песни.
1: Вот так, да.
3: Да. Ладно, спасибо, Дмитрий, за композицию.
1: Ну.
3: А, они вдвоем же здесь?
1: Конечно.
5: Хоть я их не стыжу.
0: Реклама.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
1: Мы живем в в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс 20 градусов днем, до плюс 28 в Ясном, плюс 21 днем, до плюс 31 градуса в Ковандыке, Медногорске плюс 18 днем, до плюс 29, ну и также в Оренбурге плюс 22 днем, до 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новости неправильные, поэтому, как всегда, в это время, а время у нас 8.28 на студийных часах, обсуждаем всякие гадости.
3: Гадости? Ваш обед?
4: Всякие гадости.
2: В Норвегии...
4: А представляете, рубрика так будет начинаться. Всякие гадости.
3: Не, классно. Надо запомнить.
2: В Норвегии закрыли... Пользуйтесь. В Норвегии закрыли общественный туалет стоимостью более 2 миллионов долларов из-за опасений шпионажа. Речь идет об объекте в зоне отдыха... там сложное название, сами понимаете, Норвегия. Туалет с панорамными окнами и самым красивым видом в Норвегии, как его называли, оказался с видом прямо на местную авиабазу.
3: Но в целом эффект схожий.
2: Да. А он еще на возвышении этот отель находился. Угу. И поэтому панорамные окна, сами понимаете, там вообще, ну, вот вид на...
4: Ну, да. Да.
2: Поэтому пришлось из соображения секретности объект закрывать.
3: Поехали!
2: А какие деньги потратили, да. А опять же, в Норвегии 14-летний школьник уже в третий раз угнал рейсовый автобус для того, чтобы покататься. Я вспомнил, мы как-то с вами
4: обсуждали,
2: что он похищал автобус, и вот он уже сделал это уже в третий раз.
4: Да. А ему никаких наказательных?
2: Сейчас дойдем.
3: Его скоро сделают кондуктором.
2: Да его просто, да, его, по-моему, просто на работу устроят и все. Он спокойно проезжает десятки, даже сотни километров. Последний раз преодолел около 300 километров. И пассажиры даже не поняли, что за рулем школьник, представляете?
4: Может быть, у него мечта, и он такой, не бойся.
3: Катюха, чего по-русскому задали? Только его эта фраза спалила.
2: Он не нарушает порядок, не устраивает ДТП. По данным местных СМИ, он просто одержим автобусами и любит ими управлять.
3: Ёкарный бабай.
2: Да, может быть, для него все-таки сделают какое-то исключение, я не знаю. А в Таиланде...
3: Из школы, например.
2: Ну, да. Придется выбирать или то, или то. Ну и в Таиланде пьяный мужчина зашел в чужой дом, запер дверь и уснул прямо на полу.
3: Ну, спит усталый мужичок. Не караоке.
2: Перепутал свое жилище с чужим. И самое главное, что запер дверь. Вот это мне больше всего понравилось.
3: Ну, закрылся.
2: Аккуратно закрылся.
4: Ну, же
3: вмешастали. Он
4: вообще-то спит.
2: Он, мне кажется, себя, не себя отгородил, а людей от себя. Вот так. Это правильный поступок.
3: Это на рефлексах. У меня моя недавно просыпается. Ну, там, хороший был вечер. Вот. И так скажем, он такой, о, какая я молодец, с утра просыпается. Все, это сережки положены.
2: Чинно благородно.
3: Сережки положены. Я умытая, косметика снята.
2: А туфли на подушке?
3: Все идеально, понимаешь? Вот. Так что, бывает, рефлексы хорошая штука. Впереди у нас бензиновая лихорадка 21-103.7. Набирайте. Будем ждать.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Апельсиновая лихорадка».
1: Пауза была короткой, поэтому надеемся, что вы успели как раз набрать номер 21-137, код города 3537. Бензиновая лихорадка. Опять же, 20 литров бензина от заправки «Новый поток» попытаемся сегодня разыграть. Уже давненько кому-то не везло, конкретно 20 не выигрывали.
2: А кому-то очень даже везло.
1: Ну, это давно уже было. Давайте, может быть, сегодня.
2: Ну, хочется надеяться.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Алексей.
1: Алексей. Алексей, доброе утро вам еще раз. Сколько будем крутить барабан?
4: Так, сегодня 26-е, 6 минус 2, 4.
3: О, какая математика, нормально.
1: Я уже испугался.
2: Что, все 26 надо крутить?
3: Давай, давай, крути.
1: 4 раза, да?
3: Да, 4 раза.
2: Я уже забыл, сколько крутить надо.
3: Верим.
2: 19 литров.
3: Так, комментируйте, Дарья, 19 прошли мы.
2: Следующий круть показывает 12 литров.
3: Пока на убывание.
2: Еще 14 литров.
3: И самый-самый решающий.
1: Три раза.
3: Ну, дурак, сел уже.
2: Не,
3: он уже сел. Мне самое интересное, сел на место. И
2: 5 литров.
3: 5 литров.
1: Ну что такое, смотри. Я понимаю, что верхом, да. 19, 12, 14 и последний вот почему-то 5. Или там 1, 2. Вот это. Я, ну как это работает?
3: Ну тут другую песню.
4: Но это лучше, чем провал.
2: Это правда.
1: Да, да, да. Нет, ну то, что лучше, чем провал, понятно. Но вот мы просто надеемся все, что кто-то выиграет больше 15 литров. Но, тем не менее, мы вас поздравляем, Алексей. 5 литров бензина от заправки «Новый поток». Передавать что-то будете кому-нибудь?
4: Вам, естественно, огромный привет.
3: Спасибо.
4: Веселите нас, как веселите всегда.
1: Мы
4: очень
1: стараемся.
4: Приятно вас слушать всегда по утрам. И привет всему Орску. И держитесь, жаркая погода сегодня будет ужасно. Пусть все держат.
1: Сегодня под 30 градусов.
3: А завтра вроде на дожди.
1: А уже,
3: все
1: да,
3: как-то
1: завтра,
3: это...
1: дня,
4: завтра будет
1: да.
4: Полегче.
3: Да, так что продержимся, я думаю.
1: Конечно.
3: Оставайтесь лишь на линии, за эфиром пообщаемся.
2: Мне без тебя так плохо. Все, сердце
3: ох, готов. Ой, зря я включил, здесь она надо, сейчас поет.
1: Здесь надо, ох, литры, литры.
2: А рифма плохая.
1: Не надо. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Психолог отвечает. Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро вам.
2: Ну, конечно.
1: Не включили, да.
3: Доброго утра всем.
1: Ирин, мы хотели сегодня с Днем Рыжих вас поздравить. А вы уже не рыжая.
3: Чё это я не рыжая? Я рыжая, только светлый тон. Сейчас лето будет.
1: Это светлый? Я думал, наоборот, темный.
3: Я имею в виду в рыжем оттенке. Это такие, Там есть еще под классы. В общем, в каждом цвете примерно до 3600 оттенков.
1: Так натурально у вас рыжий все-таки? Или...
3: Я уже не знаю. Начинала я со светлой блондинки, с песочной, да. А сейчас уже со временем...
1: Уже не помню.
3: Да, сейчас уже...
1: Ну ладно, все равно тогда поздравляем с Днем Рыжих.
3: Да.
1: Мы просто помним ваше первое появление, эти яркие рыжие волосы.
2: Да, когда...
3: Они были шикарные.
2: Когда Ирина впервые появилась, на фоне играла музыка, вот такая примерно...
4: Хищница!
3: Есть, согласна. Я рыжий цвет, кстати, очень обожаю. Он у меня такой, знаете, когда мне нужно что-то перевернуть в жизни, предпринять какие-то серьезные шаги или прям перестроить с фундамента какую-то сферу, я всегда перекрашиваюсь в рыжий. Это для меня такой стимул, дерзость, дикость, жесткость, решительность.
1: Где-то в какой-то книге я читал, там один из главных героев, если у него, как он назывался, реформаторский зуд начинался, он начинал переставлять мебель.
3: Вот, кстати, у каждого своя такая символика. Да. Ритуалы такие, которые подготавливают человека, осознанно, неосознанно он это выбирает. Но мы, у каждого прям свое есть, чтобы себя подготовить к какому-то такому масштабному действию.
5: Вот, кстати, как это имеет эффект приятный, то есть человек выходит в новый этап, так и обратный. Вот мы столкнулись в студенчестве, у нас была девушка, которая перекрасила волосы. Ярко-розовые, очень красиво было, она еще работала тогда вожатой, и дети ее безумно... Нет. Дети безумно любили, ее всегда замечали, вот вокруг нее крутились, а потом она перекрасилась в обычный свой цвет волос. Многие стали говорить, ты была такая яркая, ты была такая красивая, а сейчас не так. И у человека была депрессия по этому поводу.
3: Ну да, но это здесь такая история, как будто был какой-то импульсивный момент, связанный с какой-то ситуацией, где она захотела себя, знаете, как...
1: Изменить,
3: либо привлечь внимание. Да, а потом не все готовы принимать какую-то нашу обновленную часть. И это, кстати, нормально, да, и удивление. А еще слом картинки мира вот тех, кто считали, что ярким человек должен быть только через яркие вещи и какие-то, да, эти части, через образ какой-то яркий, но забывают про естественную харизму. На самом деле, то, что привлекает людей, это наша харизматичность, и она у всех разная. Но ее кто-то компенсирует вот такой яркой внешностью или образами, да?
1: Я недавно видел девушку, которая была одета, настолько, я даже не знаю, как это описать, но настолько ярко и абсолютно непривычно вообще для такой будничной ежедневности
3: нашего города. Ой, я так обожаю.
5: Ты ко мне еще не привык.
1: Дарья,
3: поверь, это... Даш, ты по верхам ходишь.
1: Да, это я вас уверяю.
3: Да.
1: Она приходила вот к, так сказать, к дверям нашей работы, и это было, настолько невероятно, что я позвал коллег посмотреть, потому что это как такого я во всяком случае точно не видел, если только в столице где-то там, да, в Петербурге или в Москве, а здесь точно не видел. И вот это, наверное, тоже, да, некоторым образом компенсация какая-то или как?
3: Ну почему? Все же зависит от, знаете. Как делать все, что угодно, главное, чтобы вы могли сами это выдержать. То есть ваш внешний облик должен соответствовать с вашим внутренним миром. И если у человека столько много внутри энергии, что она выдерживает вот эту возможность выделиться, она хочет создавать свой стиль, свой бренд, да, свой взгляд на моду и на повседневность, то я только за, потому что это про личность, да. Компенсация какая? Человек, возможно, не знаю точно, про кого говорить, поэтому могу только фантазировать, да, но это лучше так компенсировать желание, например, выступить, быть звездой, да, потому что если мы не получаем подтверждение вот своих реально личностных, корневых каких-то желаний, важных, которые являются продолжением нашего темперамента, характера, наших ценностей, то мы это компенсируем. Например, человек, который хочет выступать на сцене, привлекать внимание людей, быть вот таким значимым, быть звездой, он может устраивать скандалы, например, в семье. постоянно быть драматичным.
2: Я молчу вообще дома.
3: Быть таким
2: любимые
3: драматичным.
2: Любимые цветы моей женщины — это претензии. На манер гортензии.
3: Понятно, вот. А либо это в одежде выражается, либо это выражается, да, в активности, в социальной. Угу. Все зависит вот от человека, через какой путь он это видит.
1: А вот, вот если вот так вот кардинально человек ходил, ну, в обычной одежде, и вдруг в какой-то день пришел, ну, просто
5: в розовой
1: вообще,
5: шляпе.
1: Ну, да, условно там, в таком, вот, что
2: и назвал себя как-нибудь там Козеровкин.
5: А шляпа с пером.
3: Ну, это либо кризис среднего возраста, 100%.
1: Как, может быть, нет, я к чему? Может быть, тогда как-то человек даже, может быть, просит о помощи таким? Может быть,
3: ребят, такое? Пока вам слух об этом не озвучили, если вы не входите в ближайший круг, который прям очень близко знает человек и знает его какую-то, да, поведение, паттерны поведения, то будьте аккуратны, да? А, ну, то есть вас еще и послать могут. Но если вы в ближайшем кругу, и вы с этим человеком близки, и он вам может открыться, то да, вы можете подойти и спросить, что все в порядке. Но бывает такое, что вот такой резкий переворот — это как раз-таки способ урегулировать свою жизнь.

0: бы учитывать еще и позитивный аспект, что человек просто наконец себе разрешил, захотел, изменил, увидел, у него возникло желание, он это сделал. Но если это, конечно, после 50, то здесь иногда бывает, что это признаки деменции.
1: Не, ну, кстати,
2: ну вот у Мочалова деменция.
0: Нет.
1: Нужно иметь силу, когда ты выделяешься из толпы, это 100%.
0: Да, вот это про выдержку.
1: Я вот всегда думала, что меня будут узнавать, потому что мы работаем в телевизоре, да, потому что мы работаем на радио, потому что я активный человек, я что-то там веду, постоянно с кем-то взаимодействую, но столько комплиментов и внимания я не получаю больше, если я не надеваю желтую шляпу. Мне делают комплименты, со мной знакомятся, фотографируют. Кто-то просто смеется, показывает пальцем. Но,
2: смотри, это маска.
1: Ну вот да, да.
0: Потому что твоя шляпа желтая.
1: Она прям привлекает внимание.
0: И твои желтые сапожки – это продолжение тебя. То есть в сочетании с тобой, с твоей личностью, с твоей вот этой вот зажигательностью, она отлично вкладывается.
3: То есть вот образ прям буквально складывается вот полностью.
0: Пазл прям полностью. Ну, то есть оно, понимаешь, почему привлекает внимание? Как раз-таки вот что я имею в виду под тем, что вы выдержите. Когда человека заставляют что-то надевать, делают из него не тем. Ну, то есть я часто работаю в проектах, да, и где человеку создают бренд или образ. Если человека у него держит, это не про него, его заставляют просто делать то, что сейчас популярно и модно.
1: Носи костюмы, а человек вот спортивным чувствует себя хорошо.
0: И все, там происходит ломка, он жмется, что-то пытается из себя выдавить, это тратит огромное количество энергии, и поэтому ощущение совершенно другое. Ну, то есть человек подавлен, наоборот, и прячется за этим. А если человек лаконично поймали какое-то его качество яркое, да, то это как раз-таки вот продолжает, так знаете, как зажигает человека и привлекает еще больше внимания. И он отлично в этом желтом цвете или там красном себя замечательно чувствует. Все, и он чувствует поддержку как ресурс. То есть одежда является вот такой опорой, он в ней видит силу, поэтому очень важно подбирать одежду, которая нравится тебе. Аксессуары, кольца, детали какие-то, от которых вы заряжаетесь. И они вот прям вам доставляют огромное удовольствие.
3: Ох, мы бы еще поговорили, да.
4: Лицо, как у Уильяма Дефо. Я хочу гладкое лицо.
2: Да, и
0: как у Уильяма Дефо. Что это?
3: Это новый
2: тренд. Это тоже способ выразиться.
1: Да, это вот зумеры пишут такую музыку.
0: Про пластические операции. А мы фильм смотрели, помните, про лицо? Боевик был когда.
2: Да.
1: Но тут наоборот.
3: Наоборот, без лица.
0: Без лица, да.
3: Ладно, спасибо, Ирина.
2: Да, все хорошо.
5: Психолог отвечает.

0: Продажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас в Орске. Плюс 22 градуса, днем до плюс 29. Также в Ясном в данную секунду плюс 23, днем до плюс 30. В Ковандыке, Медногорске плюс 22, днем до 29 градусов. Ну и в Ковандыке, не в Ковандыке, а в Оренбурге 23, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Уральские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. К Оренбуржью подкрался скандинавский циклон. С середины недели максимальные температуры воздуха понизятся до комфортных значений. В регионе пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Локально не исключен град. За год население Оренбурга сократилось до 548 тысяч жителей. Это следует из годового отчета администрации Оренбурга. Причины – естественные демографические тенденции, миграция и деурбанизация. Таким образом, трудоспособное население Оренбурга составляет менее 300 тысяч жителей. В то же время продолжает расти население Оренбургского района, за счет чего оренбургская агломерация продолжает расти. На сегодняшний день она составляет более 670 тысяч жителей. Жертв дистанционных мошенников часто отличают сверхпунктуальность, добросовестность, скромность и чувствительность к чужой оценке. Об этом представитель МВД рассказал агентству ТАСС. Правоохранители отметили, что преступники чаще всего строят свои схемы на страхе или ожидании выгоды. К таким аферам относятся сообщения о родственнике в беде, переводе денег на безопасный счет, а также псевдоинвестиции и обещания выигрышей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Слушай, ты второй день, у тебя лирическое какое-то настроение, я смотрю, да?
1: Красивая музыка, мне музыка нравится.
0: Ну вот я и говорю, лирическое настроение, да, вчера и сегодня какое-то, да. Ну объяви, кто это у нас.
1: Ты что, пропаганда, группа?
0: Ну слушай, я знаю
1: группу. Легендарную песню.
2: А, это группа называется?
1: Да, группа пропаганда Кванты Пост.
0: Я с первых нот узнаю группу Led Zeppelin, но, извините, пропаганду, наверное, не узнаю. Так вот сразу, если мне не скажут, что это именно она.
1: А это узнаешь кто?
3: Мы поедем, мы
0: поедем. Кто? Полад Бюльбюль-Оглы. Нет, вру, вру. Нет, нет, не он. Это...
1: Твой любимый напиток.
0: Дархун?
2: Нет. Кофе?
1: Нет.
2: Чай?
1: Ну, все проще.
2: Молоко?
1: Напиток, газировку вспомни.
2: Газировки?
0: Дюшес.
1: Кола?
2: А.
1: Кола Бильды.
0: Кола Бильды.
1: Да.
0: А я, ну, это другой.
1: Да, да, да, но близко.
0: Кола Бильды, да, это я узнаю, конечно. А ладно, 9.07 на студийных часах. Мы все-таки не мелодию с вами угадываем, а читаем сообщение на тему... Так, как тема-то звучит у нас?
2: Последняя фотография в вашем смартфоне.
1: Да, ну и контекст, конечно.
0: И контекст. Ну вот есть, прислали фотографии в группе ВКонтакте. Эля Кузнецова нам написала: на прошлой неделе ездили с сыном охладиться у пруда, купаться было рано, просто отдохнули в тенечке от городской жары и суеты. Сын построил водопровод из булыжников и прибрежной гальки. Фотографии прилагаются. Замечательный семейный отдых, по-моему, очень милое сообщение, и отличные фотографии нам прислали, очень классно.
1: Еще Наталья милое сообщение оставляет. Это к Даре, я не знаю, что там изображено, но это я искала причину, почему кошка начала метить дома, и в итоге она поехала на стерилизацию.
2: Но моя кошка стерильна.
1: Милое, доброе сообщение.
0: Так, вот у нас в том часе было сообщение про скелет по имени Костян, а вот прислали еще фотографию с человеком в костюме Мишки, с ним рядом девушка стоит, она пишет: «Доброе утро, это я и Миша в Оренбурге. Красивая, больно Миша попалась, не могла не сфотографироваться». А, это девушка. У нее голова медведя на голове, собственно.
1: На голове. Размер такой же, да.
2: Ничего себе. Другая Наталья отправляет нам фотографии своей еды. Так и подписывает: «Мои вкусняшки».
1: И что там за еда?
2: Во-первых, там паста, жареное мясо. По-моему, это курица. Много оливок. А на следующей фотографии креветки.
1: Пусто, да?
2: Подожди, креветки.
0: Так, пустые тарелки.
2: Вот такая гора креветок. Там моцарелла, я так понимаю, сыр и перец.
1: Вы на Ибице где-то?
0: Да.
1: Что это такое?
0: Еще одно сообщение. «Доброе утро, подушечки. Планирую отпуск. Специально присоединилась к группе «Отдых на Алтае». Там пишут актуальную информацию и скидывают фото локаций красивых. Вот вчера там увидела это фото». Значит, я вам поясняю. Фотография каких-то очень действительно красивых гор скалистых. И подпись: «Сегодня было очень красиво». И тут же участники группы спрашивают: «Где это нужно? Где? Как эта локация называется?» А потом отдаленное фото телевизора, в котором эта картинка и надпись в М-видео.
1: Красота.
2: Вот человек подбирает, где отдохнуть.
0: На Алтае, кстати. Это, я вам так скажу, мягко говоря, не из дешевых отдыхов. «Доброе утро всем. Алиса из страны чудес приехала ко мне с Камчатки от мастерицы Томы». Ну, надеемся, это не реклама. «На данный момент продаю». Ну и фотография вот той самой Алисы. Это, я так понимаю, вязаные куклы, вот, да, из крючков или чем там вяжут. Ну, тоже достаточно симпатично это все выглядит. Вот.
2: Есть еще не фотография, а картинка. Вот Сергей с нами делится. «Вчера отправил для поднятия настроения девушки. Просто жопка пчелы».
0: Хорошо, хоть пчелы.
2: Спасибо. Картинка прилагается, это правда поднимает настроение.
0: Ой, да, так,
1: ну... А мне запретили говорить это слово, ну ладно.
2: Ну я же... Уменьшить волос.
0: Это пчела. Да,
1: действительно.
2: И это пчела.
1: Да. Я могу и другие слова уменьшительно ласкательно сказать тоже.
0: Вот, Дим, понимаешь, между тем, как ты говоришь и как говорит Дарья, честно,
1: большая разница,
0: скажу, очень большая. Да,
1: да, ну.
2: Нам Владимир отправил фотографию.
1: Что, деньги?
2: Нет, он отправил нам...
1: Жалко тогда. Я не вижу причин так кричать.
2: Фотографию ежика нам отправили. И написал, что вчера в гости приходил. У него такой носик прям. Хочется потрогать.
1: И бешенство, да.
2: Да что ты все опошляешь?
0: Ну что ты все, да, черной краской ты мажешь. Ладно, друзья.
2: Посмотри на картинку пчелы.
1: Вот я.
0: Тебе станет лучше, я тебя уверяю.
1: Нет, я теперь злой, потому что ей можно говорить что-то такое, а я молчу, сижу.
0: Теперь, знаешь, наравне с фотографиями котов это все, понимаешь? А если еще шмелиная, то это...
2: На пушистая.
0: Это еще милее, я вот так скажу.
2: Надо поискать.
1: Там в целом что моя, что шмелиная примерно.
0: Ой, ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Последняя фотография в вашем телефоне. О чем она? Рассказывайте, что там за контекст и что изображено, и почему вы фотографировали.
1: Да, спасибо.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно нормальная.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
5: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
6: Для лиц старше 12 лет.
4: «Метеохит».
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В Орске плюс 21, днем до 30 градусов. В Ковандыке-Медногорске плюс 22, днем до плюс 29. В Ясном плюс 23, днем до 30. В Оренбурге плюс 23, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередной выпуск неправильных новостей, гаденьких, как мы их уже окрестили.
3: Гаденькие новости.
2: 20 минута 10 на студийных часах. Ну, давайте начнем, наверное, вот с такой новости. В Германии 42-летняя женщина высидела цыпленка в собственном спортивном бюстгальтере после того, как курица отказалась сидеть на яйцах.
3: А курица — это птица.
4: Ну, да,
2: вы что?
3: Ну, может быть, это позывной.
4: Мы забыли программу.
2: Позывной?
3: Ну, вы не смотрели шпионские фильмы? Курица, курица, я птица.
2: Вы вас куда несет? Я вообще не понимаю.
3: Хамелеон вышел из здания. Повторяю, хамелеон вышел из здания.
2: Остановитесь.
3: Тут курица сидела на яйцах.
2: Ну, короче говоря, я так понимаю, что курица, у меня такое впечатление, она наслушалась, значит, коучей каких-нибудь, сказал, что это, как это они сейчас говорят-то, неосознанно, если как вот правильно сказать, когда отказываешься от своих ежедневных обязанностей, Дарья, вот лучше вот это подскажите.
3: Я пока осознать не могу.
2: Ой, ладно. Короче говоря, ну, так получилось. И причем, ну, она делала это, естественно, не во время ношения бюстгальтера. Она отложила его.
4: Хотя было интересно, да?
2: Хотя
4: было, да. Ты несешь.
2: Да, вот.
4: Птенцов.
2: Вот такой животный мир, он, кстати, продолжается, перетекает в следующую новость. Там в США собака случайно наступила на ружье в машине и ранила женщину, которая сидела за рулем другого автомобиля, ожидая зеленый сигнал светофора.
4: Раз в год и собака вот, стреляет.
3: Да. Все потому, что хамелеон вышел из здания.
2: Видимо, да. Нет, только сидишь...
4: Лесная братва.
2: Представляешь, сидишь себе, никого не трогаешь, ждешь зеленый сигнал светофора, тут собака наступает на ружье. Как сюр какой-то, я не знаю. А, так, еще что. Тоже в США домовладелец занялся любовью на диване арендатора и сделал бутерброд из его продуктов.
3: А почему нет?
2: Ну, там, видимо, нельзя.
3: Ну, подожди, он же в аренду взял диван?
2: Да.
3: Значит, ну, он взял дом. И бутерброд.
2: Да.
3: И любовь.
2: Ну, дело в том, что там хозяева очень боятся микробов, и они строго-настрого запретили этим заниматься, значит, на их кровать. А он все равно сделал. И еще и продукты сделал.
4: Кто-то поедет на стерилизацию.
2: Там в контракте прописано, да. Вот. И в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который попытался отомстить знакомому после конфликта, но ошибся адресом и устроил...
4: Не туда газетку положил, да?
2: Устроил погром у квартиры совершенно невиновного человека. Абсолютно.
4: Грустно.
2: Очень грустно.
3: Спасибо вам, Виталий, за всякие гадости.
4: За всякие грустные новости.
2: Вот он гадости наделал. Камень бросил в окно квартиры и поджег коврик у входной двери. Вы представляете?
3: Я дружу с таким.
2: А, то есть он способен, да?
3: Он и на диван прийти может, и сэндвич съесть.
2: А, ну ладно, но это еще не те, а то я думал, как в последнем случае. Стоит опасаться, Дмитрий.
3: Ну, а там все от настроения зависит.
4: Я обычно в гости с горячим лучугом прихожу.
3: И такой, вы камень?
4: Так, ладно, елка проще впереди. А у нее вообще какие-то песни последние? Вот следующая, проще называется. До этого просто и глупо. Вот она прям не усложняет.
2: Ну зачем, да? И так все как-то сложно.
4: Да.
2: Пускай в песнях будет просто.
4: Это правда.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group. Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Слушайте, Дарья, не соскучишься вообще, да?
2: Какой-то перформанс.
1: Встал, заорал, что-то. Что-то, да.
3: Мы с вами за эфиром поговорим.
1: Хорошо. Давайте тогда мы лучше... Кто по знаку зодиака?
3: Я водолейка.
1: Водолей.
2: Водолейка.
3: Нет, я водолейка.
1: Я вас поздравляю. Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста.
2: Это чисто от Виталика совета, это даже не гороскоп.
1: Про ваших там чего вы говорили? Игуана вышла из норки или что там?
3: Вообще-то хамелеон из здания.
1: Ну, какая разница?
3: А игуана из норки — это что-то новое.
2: Ладно, давайте к астрологии.
3: Рыбы.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время.
3: Водолей. Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Козерог. Вот слушай, Виталь, про тебя.
2: Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить дорогостоящую ошибку. Сейчас придет тут
1: этот... Я ничего не говорил.
3: Видимо, Виталий будет стрелец. Оплачивать моего специалиста.
2: Ага, давай.
1: Вы сегодня не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Обожаю слово «лазать».
3: Лазать.
1: Это даже может вам навредить.
3: Скорпион. Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.
2: Весы. Вы будете очень критически настроены, когда будете развенчивать очередной авторитет. Попробуйте подумать, зачем вам это надо.
3: Дева.
1: Вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову.
3: Лев. Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет рядом, запастись резиновыми перчатками.
2: Рак. Сегодня вас могут здорово огорчить. Ну, если так произойдет, то просто спокойно сядьте, тихонько подождите хорошей новости.
3: Близнецы.
1: Близнецы, вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке.
3: Телец. Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы это сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Овен. Вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации.
1: Да, давайте, Дарья. Нет, ну, подождите, сначала-то по традиции Игния.ком предоставил нам гороскоп, а вот теперь...
2: Вам, к сожалению, слово.
3: Неважно, в какой ситуации вы окажетесь, важно, с кем в этой ситуации вы окажетесь.
1: Представляешь, это на выступлении. А теперь слово, к сожалению, предоставляется...
2: Это как, да. Помните, Эдуард Суровый был, которого авторы, к сожалению, исполнители своих песен.
1: Да-да-да.
2: Сегодня третий месяц нашей студии.
1: Слово снова, к сожалению, предоставляется.
2: Да. Спасибо.
1: Спасибо, да.
2: Так, Shoes Love Tonight послушаем также...
1: Шус — это штуфли.
2: Да. Mm-hmm. Вот. Группа туфли.
3: Штука — это сахар.
1: Группа туфли.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия. Экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
11: Телефон рекламной службы 25.

0: спит усталый караоке.
1: Какие летние песни у нас звучат в эфире, это прекрасно. А сейчас прозвучит еще одна песня, но она будет замедленная. А ваша задача угадать, кто исполняет эту композицию. 21-103-7, код города 3537. И теперь, внимание, друзья, за что мы будем бороться-то?
2: У нас на кону пригласительный билет на вечеринку, которая состоится уже 30 мая. Вот совсем скоро. И это все будет на открытой площадке «Атмосфера 156». Угу. И там будут выступать легендарные звезды.
1: Да. А какие, мы сейчас вам скажем. Это Данко. Это Жан Миримеров, экс-солист премьер-министра, и диджей Игорь Дуденко Оренбург.
3: Все, есть звоночки, да. Пошли. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Наталья.
1: Наталья.
3: Против кого же? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Евгения.
3: Наталья Евгения.
1: Смелее, Евгения. Вот Наталья, смотрите, какая активная. Наталья.
3: Так, пробуем. Итак, как всегда, правила одни и те же. Кричим свое имя и название исполнителя. Желаем удачи.

0: Ну-ка, Наталья.
1: Нет, это Евгения.
0: Или Евгения.
1: Евгения.
0: Евгения, что? Ну-ка, кто?
2: Что-то пока не соображу.
0: Ну ладно, Наталья. Или это была Наталья, а Евгения?
3: Прям знакомое что-то.
0: Ну-ка, вспоминайте, кто это. Давайте еще раз.
3: Давайте.
0: Ну-ка, Евгения.
3: Это Бьянка.
0: Умница.
1: Евгения, мы вас поздравляем. Вообще, Дарья показывала цыганочку сейчас.
4: Нет, я тебе показываю, говорю, ну это же Бьянка.
0: Были танцы, она показывала.
1: А мне показалось цыганочку.
4: Просто грудью.
1: Наталья, к сожалению, не удалось победить в этой рубрике. Ваши приветы.
3: Ну, привет всем, кто слушает. Всем хорошего настроения. Одевайте панамки.
0: Хорошо, отлично. Спасибо. А я думал, вы скажете, и я тоже не отступлю. В следующий раз сейчас заберу билеты.
1: А Евгению мы поздравляем. Все у нее получилось. Хороший, так сказать, задел на предстоящий день. Сегодня уже жаркий, да?
0: Чего пожелаете?
1: Да.
3: Ну, во-первых, привет всем передам.
0: Давайте.
3: Кто меня узнал. Угу. Ну, хорошего денечка, конечно же. Всем больших побед.
0: Спасибо. Трубочку не кладите. Дарья или Виталий,
1: давайте,
0: читайте.
1: Да. Впервые в Орске Данко, Жан Милимеров, экс-солист, премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Подробнее о билетах узнавайте по телефону 8-987-86-8-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру, окасса.ру, 12+, категория.
0: Это премьер-министр.
1: Это премьер-министр, да. Узнаю.
0: А еще вот такая есть.
5: Каждой строчке только точки.
4: Они приезжали к нам в Медногорск.
1: Да. Между прочим.
4: На день металлургов, между прочим.
1: Да.
4: Зажигали мы там, ух.
0: Да, представляю.
4: Ты знаешь в свое время, сколько звезд в Медногорске побывали?
1: Да, там бывало, у них такие серьезные
4: люди. Там Дим Билан был.
0: Да я там даже площадку спортивную открывал.
4: Смотри, как он быстро сориентировался.
0: Сколько нас там было? Ладно, шутки шутками, впереди ранвей и прогноз погоды.
6: Спит усталый

0: программой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: всегда важен результат.
1: Это всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехните здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 22 градуса. Днем до 29. В Ясном плюс 26. Днем до плюс

0: там.
1: Чувствуется, да, Дима, что к концу он подходит в шоу, да? Настроение у тебя все лучше и лучше.
2: Ничего еще там, эфир скоро продолжаться будет.
1: Хорошо. Друзья, завершаем тему. Последние фотографии у вас в телефоне. Какие они, о чем, что там на них изображено? Рассказывайте. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Значит, что нам еще за это время прислали? Фотография афиши с забегом. «Бежим с добром» он называется. Видимо, благотворительный, да, забег. И нам пишут, что доброе утро. Планирую бежать с добром 30 мая.
2: Это, а мы с бобром.
1: Это очень круто написала нам Поля. Ну, в смысле, не круто написала, а это я говорю, что это круто. «Бежим с добром». А написала Поля. Угу. Вот. Еще Елена нам прислала классную фотографию, очень яркую, значит, там клубника, ягода и, по-моему, вишня.
0: Или черешня.
1: Или, скорее всего, черешня, да. И вот так горка это все сложено.
2: Черешня — это вкусно.
0: Это, да, очень вкусно.
1: Представляешь, два этих. Только будьте аккуратны, Елена, потому что с черешней надо вообще довольно осторожно обращаться.
2: Обляпаться?
1: Нет, она, знаешь, это, если ее переесть, не очень хорошо.
0: Животик будет.
1: Да, будет потом. Мне очень приятно. Так, что еще там?
0: Кристина нам еще отправила просто красивый закат и фотографии действительно красивого заката. И я так понимаю, это вечерний Медногорск, потому что Кристина из Медногорска. Очень красиво, заходите к нам в группу ВКонтакте.
1: Очень красиво, кстати, периодическое издание могло так называться «Вечерний Медногорск».
2: И там чисто колонка для знакомств.
1: Да, да, да.
2: Семена.
1: Такой вот. Но почему нет? Это тоже кому-то нужно, естественно. Так, ну, мне пока... Единственное, вот еще доброе утро. Делали у подруги ремонт на кухне, красили стены в желтый цвет. Получилось красиво. Выставили фото в соцсеть, комментарии веселые были и пояснили нам, что желтый цвет — цвет шизофрении.
2: Вот Женьку Бакуликову к вам.
0: У нас в кабинете стена желтого цвета.
1: Это Ленчик нам написала. Вот знаете, теперь живите с этим, да.
0: Мне это нормально. Там еще просто двум обитателям нашего кабинета ненормально.
2: А мне, кстати, на днях

0: ну, не на днях, там, месяц назад, ладно, женщина показывала платье, говорит, не могу выбрать, какой ты мне подаришь. Я, там было белое, желтое, я выбрал, и что, какое-то черное, что ли, я выбрал желтое.
1: Пугает. Желтое, да. Вот это так. Еще и цвет разлуки, как мы знаем по одной песне.
0: Ну, да. Нет, я в это не верю.
1: Ну, хорошо. А в шизофрению легко.
2: Шизофрению вообще без проблем.
1: Нормально. Так, ну что, будем выбирать или еще что-то не дочитали? Ну, тогда выбирайте.
3: Мне нравится ежик. А, ну в смысле сообщение про ежика, фотографию, которую нам прислали. А что вот вчера заходил в ежик в гости.
1: Ну давайте.
0: Не ко всем ежики приходят.
3: Конечно, мне безумно нравится пчелка, но это больше картинка. А мы хотели фотографию.
1: Да, живую.
0: Ну и Лена тоже. Мне безумно нравится шизофрения, но ежик, конечно, поинтереснее.
3: А тут видишь, тут нет фотографии.
0: А, да?
1: Да.
0: Ну и тем более.
1: Просто описал. Хорошо, тогда отдаем за фотографию ежа, кто это прислал.
3: Владимир.
1: Нам. Владимир, мы вас поздравляем. Стаканчик кофе от Кофе Лайка вам достается.
0: Ежик принес вам кофе.
1: Кофе, да.
3: На правах рекламы. Кофе Лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса Гай, улица Ленина, 46, Новотроицк, Советская, 84, Мария Каренская, Советская, 44, А парк, Советская, 93, остановка Гагарина.
1: Вечерний Медногорск.
4: Вызываю школьных
0: баб. Воспользовался колонкой.
1: Слишком. Ладно, всем спасибо, друзья, за фотографии, за то, что активное участие принимали в сегодняшнем шоу, писали, звонили. Продолжайте в том же духе. Всем хорошего вторника. Сегодня жарковато. Берегите себя.
0: И своих близких.
1: Ну, от солнышка, конечно.
3: Надевайте панамки.
1: Да, как нам советовали уже.
0: Да, вам тоже хорошего дня. Пока.
1: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит-Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Овощевод», которое проходило для проверки соблюдения миграционного законодательства и пресечения незаконной миграции. За время операции правоохранители выявили 600 нарушений. Больше половины из них связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранных граждан. По итогам проверок 62 иностранным гражданам назначено административное выдворение за пределы России. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. Сотрудник может выйти из отпуска и вернуться к работе на бумаге, чтобы получить оплату больничного. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Законодательство не запрещает сотруднику выйти из отпуска за свой счет досрочно. При этом работодатель также не вправе запретить человеку это сделать. Парламентарий отметил, что здоровье человека – это исключительно его право, а работодатель должен передать в соцфонд достоверные сведения. Решение о выплате принимает фонд, а не руководитель. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну, дает какого-то такого драйва в любой день недели, особенно когда я вам напомню, что понедельник мы проскочили. Дальше больше, дальше интереснее, дальше музыкальнее. В фэнбэч услышим Тиесто, Red Lights и расскажу о событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Мы поговорим о праздниках, как мы это любим делать. Хорошо, что 26 мая тут у нас на горизонте маячит, потому что мы все ближе и ближе к первому дню лета. Вторник сегодня, последний звонок у ребят отмечается именно в этот день. Поздравляем, удачи на экзаменах. Всемирный день рыжих, также можно отметить наших прекрасных бестий. День хождения босиком, кстати, очень приятное ощущение, когда что по асфальту, что по траве. Главное, чуть-чуть быть осторожнее. Еще день снежного барса на Алтае. День российского предпринимательства. Держитесь, ребята, сейчас непросто. Всемирный день Дракулы. День конника. День бабушки в Удмуртии. Поздравьте, если там кто-то имеется. Праздник большого напора. Далее у нас день вишневого десерта из-за границы пришел. Ну и день книги в Уругвае, но можно и нам прильнуть. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

Реклама. В Милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
2: Нужен водитель прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и астрология для тебя, для твоих планов, которые, я уверен, рвутся уже в бой.
2: Овен.
1: Так, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации.
2: Телец.
1: Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема-то явно не в том, как вы что-то сделали. Тут в полном порядке все. Можно вот просто, сделать акцент на том, что вы не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Близнецы.
1: Вдохновение – это серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке.
2: Рак.
1: Вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто сядьте и подождите хорошей новости.
2: Лев.
1: Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками.
2: Дева.
1: Вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действия то решение, которым первым пришло в голову.
2: Весы.
1: Вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
2: Скорпион.
1: Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил.
2: Стрелец.
1: Вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить.
2: Козерог.
1: Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия, остановитесь и подумайте.
2: Водолей.
1: Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это даже весьма будет дорого стоить.
2: Рыбы.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга. Возможно, просто выбрали не ту аудиторию. Информация была предоставлена сайтом igno.com. Слушаем группу «Грибы», «Леди Гагу» и «Руки вверх».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, они в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Ну, сейчас каждый будет подпевать и так далее. Dark Souls и Barbara Streisand. 2008 нас не отпускает до сих пор. Слушаем вместе и просто получаем удовольствие от любого дня недели.

0: Реклама. Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицк.

0: Далее 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге поступило более 6 тысяч упаковок препарата гриппа флю общей стоимостью свыше 3 миллиона рублей. Лекарство безвозмездно передал представитель социально ориентированного российского бизнеса. Противовоспалительный и жаропонижающий препарат широкого спектра действия особенно востребован в период сезонного роста заболеваемости. Его распределят между лечебными учреждениями и фельдшерско-акушерскими пунктами в области для бесплатной выдачи заболевшим жителям. В России необходимо повысить минимальную длительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные. Поэтому, по мнению Новичкова, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий считает, что увеличение отпускных дней даст трудящимся возможность хорошо отдохнуть, предотвратит синдром профессионального выгорания и поможет восстановить работа.

0: Днем 25 мая в Бугуруслане компания подростков гуляла на берегу реки Большой Кинель. Примерно в 17 часов один из них зашел в воду купаться и в какой-то момент скрылся под поверхностью. Выбраться самостоятельно он не смог. Сейчас на месте работают поисковые службы. Подростка ищут, но пока безрезультатно. Следственный комитет по Оренбургской области начал проверку по факту случившегося. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
6: Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились
8: в музыку.

0: А что еще нужно? Кайфовая музыка, общение, новости, ну и просто забавы ради о чем-либо поговорить. Ну, смотри радио для тебя, для того, чтобы вторник получился интересным и занимательным. Дальше Ванти нас развлекать будет Тату, Май Мишель с новинкой и Стромай.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай «Радио Хит» и «Смотри радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
11: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

Ну и немного ваших сообщений. Наталья пишет: самого доброго и прекрасного утра. Пусть день начнется с чего-то хорошего, а закончится чем-то замечательным. Но мне кажется, вот концовка, чтобы она была замечательной, у каждого разная. Какая у вас? Ну, если вы преследуете какие-то планы на вечер, то лучше о них сейчас рассказать тому самому человеку, с кем они непосредственно должны сбыться. Портал смотри.радио. Также не забывайте про Макс Телеграм, смотри радио, радиохит, пожалуйста, забивайте и смотрите, что там у нас интересного появилось в группе, там жизнь кипит, и заодно общение добавим. Пока Dive Into The Ocean услышим, Дим Билан, Настя, Анну Асти, да, и у них эпилог. Вот давайте чего-то литературного тоже добавим в этот день.

0: Mulligan Uni-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan Uni-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы.

0: на все времена.
1: «Jump» с английского «прыжок», четвертый сингл американской певицы Мадонны из ее 10-го юбилейного студийного альбома «Dance Floor». Вышел в 2006-м и первое место в чартах Венгрии и Италии.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
3: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Это Настя матерится.
1: Ей на работу выходить.
2: Нет, не говори таких глупостей.
0: Ну ладно, не
2: буду. Вдруг меня родители слушают.
0: Да, да.
2: Может быть такое.
0: А я так ловко пикаю, да?
2: Да.
0: Ладно, Настя Центр появляется. Как дела?
2: Все хорошо, все прекрасно. Жарко на улице, ужасно, но как-то, не знаю, надо как-то себя беречь, я не знаю, бегать.
0: Завтра дождик будет, все нормально.
2: Да?
0: Да. Так что готовьтесь, мойте машину.

0: машины.
1: В случае чего лайфхак, если вдруг вам очень жарко, даже вот Виталий как-то раз рассказывал, если очень жарко, просто идете из магазина в магазин. Вот так прошли 200 метров, в магазин зашли, охладились. И дальше водички.
0: Можно еще милостыню попросить по порядку, да?
1: Ну, вдруг повезет.
0: Да. Руку вот так сделать.
1: В каждом магазине чуть-чуть попросил уже, и там в конце, возле дома, в магазине можно будет что-то купить на улице.
0: В целом, да. Вот. Или воруйте. Да-да, ладно, шучу. Хорошо, дня.
2: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше, смотри радио.

0: Далее. Полдень. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяного мужчину с сыром в руках. Позже выяснилось, что этот человек числился в федеральном розыске, а продукт он только что украл из магазина. А теперь в отношении него возбуждены уголовные дела за кражу товара, а также за оскорбление представителя власти и угрозу насилием. В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей СИДА Татьяна Буцкая. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. А кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Ну что ж, друзья, всем огромнейший привет. На связи Настя Центр. Я вчера вечером перед уходом, естественно, домой на законный отдых обещала, что сегодня вернусь к вам с еще более лучшим и ярким настроением и буду дарить позитив, даже несмотря на то, что нас разделяет с вами, ну, достаточно большое расстояние. Может быть и метры, может быть километры, ну и вообще, может быть даже тысячи километров, но все-таки мы можем поддерживать связь, поддерживать друг друга, дарить хорошие треки, классную музыку, естественно, в самый любимый момент и на самой любимой радиоволне. Так что оставайся с нами и не пропусти все самое интересное.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низкой цене.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе большой привет.
2: Привет, Настя. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня опять о хорроре, о фильме ужасов. И на этой неделе точно мы больше к ним возвращаться не будем. Я очень надеюсь, что и на будущей неделе тоже не будем возвращаться, потому что, откровенно говоря, они уже начинают приедаться. И причем, знаешь, нельзя сказать, что это плохие прям фильмы вот подряд идут. Но их как-то очень много в последнее время становится уже. И, ну, вроде бы надо посмотреть, ну, для того, чтобы как-то мнение составить, поделиться с остальными. А с другой стороны, вот последняя это была «Обсессия», мы накануне его обсуждали, и я понял, что вот я «Обсессию» посмотрел, больше я хоррора пока смотреть не буду, потому что уже как-то это, они тяжело уже воспринимаются на самом деле. Поэтому мы вот еще один хоррор затронем, который мы еще не рассматривали, это картина «Мумия» 2026 года с категорией 18+. Сразу отмечу, и это уже отмечали, естественно, многие, конечно, никакого отношения к франшизе «Мумия» из 90-х годов с Брэндоном Фрейзером это не имеет отношения абсолютно вообще. Это некое какое-то новое переосмысление, это уход, опять же, в жанр ужасов, то есть, ну, попытка вот так вот немножко показать картину в несколько ином свете, более таком страшном, нежели это было с фильмами с Брэндоном Фрейзером. Но там больше приключенческие вообще, в принципе, картины, вместо ужаса там, по-моему, даже и не находилось нисколько, ну, если учитывать какие-то отдельные моменты. Но, а в целом, в «Мумия» 26-го года она посвящена исключительно только жанру хоррор. И самое интересное, наверное, то, что я, начитавшись мнение критиков, приступал к просмотру, естественно, с какой-то известной долей скепсиса, и вдруг понял, что нет, мне, в принципе, практически все понравилось в этом фильме. Это парадокс, ну, такое бывает. Ты вроде бы читаешь, и все как-то очень негативно отнеслись к этому фильму, а ты не видишь в нем ничего такого, ну, уж прям ужасного совсем.
1: У тебя, Виталий, это закономерность уже. И всегда, когда нравится тем, кто критики, не нравится тебе. И наоборот.
2: Ну, как-то так получается. Режиссер фильма Ли Кронин, значит, там по сюжету рассказывается про американского журналиста, он работает в Каире, с ним живет его семья, это жена и сын, подросток практически, и маленькая дочка. И в какой-то момент дочку похищает некая какая-то злая колдунья, в прологе мы с ней знакомимся, но так где конкретного о ней ничего не говорится. И она похищает эту девочку, что там с ней происходит неизвестно, и найти ее не могут, к расследованию подключается полиция, но, увы, безрезультатно. И проходит, по-моему, 8 или 9 лет, они уже возвращаются в США, уже давно живут там, журналист там же работает, и вдруг у них рождается еще одна девочка, еще один ребенок, на момент пропажи как раз мама была беременна, и раздается звонок неожиданный из Каира, им сообщают, что девочка найдена живой. И все это время она провела в неком таком страшном саркофаге. Дело в том, что как ее нашли, саркофаг перевозили на самолете, он потерпел крушение, соответственно, вывалился этот саркофаг, и в нем обнаружили вот эту девочку, она оставалась живой на протяжении всего этого времени. Ну, родители, понятно, в замешательстве, в шоке, да. Они едут, забирают ее, она выглядит, естественно, уже... ну, скажем так, не очень хорошо, как человек, проведший определенное время в темноте и в тесноте. Выглядит, в общем, она, говоря откровенно, страшно и пугающе. Но, тем не менее, там врачи говорят, что, в принципе, организм у нее здоровый, в общем-то, за исключением каких-то уже моментов, которые касаются психики и мозга, соответственно. Потому что она долго не видела дневного света, лежала в темноте, любой громкий звук может ее напугать, ну и так далее. Они ее забирают домой, начинают выхаживать, ну и И по классике жанра, естественно, в доме чувствуется какое-то напряжение, которое затем перерастает уже в некий перманентный ужас, и страх, и разрушение, и все прочее. А, ну, вот к чему это все приведет, можно будет узнать в финале картины. А, что мне откровенно понравилось в этом фильме, это операторская работа. Во-первых, снят фильм, вот, знаете, по заветам такого старого еще золотого Голливуда. Да, фильм идет, сейчас я скажу, сколько, 2 часа 15 минут, но, может быть, за исключением как раз вот этих 15 минут, которые, может быть, были лишними в этом фильме, в целом так не ощущается длительность картины, она, в общем-то, мне не наскучила абсолютно. Возвращаясь к золотым стандартам, скажу так, что с прекрасной операторской работой это все, тут нужно обязательно отметить оператора Дэйва Гарбета, он снимал «Спартак, кровь и песок», ну, в общем, с песками имел какое-то отношение, видимо, к египетским пирамидам, в общем-то, у него уже подход какой-то определенный есть. Нет, на самом деле, снято очень классно, очень красиво, очень такие приглушенные тона, какие-то классные движения камеры, очень экспозиции интересные. Ну, причем интересные почему? Потому что в последнее время этого никто не использует, и это кажется как будто нечто новым. Но если вы вернетесь где-то 20-30 лет назад, будете смотреть картину, примерно там будет то же самое. То есть, ну вот, постановка кадра, во всяком случае, она такая классическая. Не классическая, но с добавлением, ну, каких-то уже современных элементов, естественно. Вот, поэтому картинка, вот сама картинка в этом фильме, ну, мне кажется, сделана, ну, уж если не первоклассно, то, во всяком случае, добротно. Во-вторых, сюжет, мне кажется, тем не менее, если не связывать, опять же, а никто и не связывает с франшизой «Мумия», то сюжет, в принципе, получился довольно оригинальным. Если так более глубоко в него погрузиться, то это, для сравнения, например, это картина «Кладбище домашних животных» по Стивену Кингу, не современная, а 80-х годов, я уж точно год не помню. Вот. И, например, картина «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми. Вот если их соединить, вот, и получится, вот, собственно, новая «Мумия». Ну, если так примитивно просто рассказывать об этом. А, возвращение, да, некого уже, казалось бы, умершего существа в дом и, соответственно, там происходящие события. Но это все напоминает отсылку. Отсылка есть... Нет, ну, отсылка это, наверное, вряд ли можно назвать. Это напоминание, да, о картинах вот именно старого периода, о фильмах ужасов, вот, более таких классических. Поэтому, может быть, я и не... Как будто бы не отвык еще от тех ужастиков, потому что я периодически, бывает, их пересматриваю. И, может быть, именно поэтому «Мумия» мне не показалась вот таким вот уж совсем каким-то плохим фильмом. Вот, ну и плюс... Неожиданный комизм, комические моменты в фильме. Я сильно там страшных именно вот, как вот для фильма ужасов, моментов, пожалуй, два, наверное. И все они, кстати, связаны только вот с той колдуньей, которая появляется в прологе. Она довольно действительно пугающая женщина, так изображала из себя вот эту колдунью, довольно страшная. Ну, я имею в виду... Не внешне, конечно, как
1: образно.
2: Образно. И вот сейчас этого поразительного уже ничего нет, когда страшное соседствует с комичным в современном хорроре. Или это вот та же «Обсессия», опять же, вспоминаю. Там вообще в основном зал смеялся. И я не мог понять, мы на комедии или все-таки на фильме ужасов. Вот, и здесь это тоже присутствует. За это отвечает там одна сцена, довольно длинная, неких поминок в доме, который уже, соответственно, проклят, да, по нему ползает какое-то существо, уже непонятное. И, казалось бы, когда вот он должен был произойти вот этот самый пронзительный момент, а он вдруг превращается в нечто, что-то комическое, и таким образом разряжает обстановку. И сразу почему-то вспоминаются пародийные комедии, вроде «Очень страшного кино», например, да, вот что-то такое мне, опять же, напомнил. Поэтому как-то вот этот интересный баланс между страшным и смешным мы в этом фильме соблюдали. Но и хочу сразу предупредить, что нужно приготовиться, потому что Ли Кронин, режиссер этой картины, он то ли фанат большой телесности или боди-хоррора в целом. Потому что здесь очень много будет телесных трансформаций неприятных, характерных для боди-хоррора, и исторгаемых каких-то жидкостей и прочего. Ну, в общем, довольно все это временами довольно омерзительно, и можно будет... Ну, не можно будет, а моментами даже хочется закрыть глаза, не смотреть, что там происходит.
1: Так,
2: это на уровне, знаешь, это физиологии уже. Такой ужастик не... давящей атмосферой, а вот конкретно упирающейся в физиологию. Mm-hmm. То есть, да, это в телесность, это вот в какие-то, ну, там, жидкости туда-сюда. Ну, я даже неловко как-то об этом говорить. Вот, поэтому смотрим «Мумию» Ли Кронина, ужасаемся, естественно, и отворачиваемся. Потому что это фильм ужасов.
1: Вот так, друзья, мы обсудили, вы смотрите. Ну,
2: ужасаемся не от самого фильма, не от сюжета.
1: От вот этих жидкостей.
2: Вот моменты, да, ну действительно, там есть зашкаливающий, с какой-то зашкаливающей такой, знаешь, увлеченностью, да, все это снято. Причем так подробно и крупными планами. Так что не по себе даже становится.
1: Ну, самое главное, что категория-то 18+.
2: Конечно,
1: плюс,
2: категория,
1: да.
2: 18.
1: Так что вы детей с собой не берите на такие фильмы.
2: Да.
1: Вот. Но берите слушать музыку хорошую. Естественно, звучит она в эфире «Радио Хит». Продолжаем вам дарить настроение уже сейчас.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на «Радио Хит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.ru.

0: Ну что ж, друзья, вот мы с вами продолжаем делиться эмоциями, настроением здесь в эфире Радио Хит, а и, конечно же, зачитываем ваши сообщения. А, здесь вот нам написали всем привет, всем прекрасного и доброго дня, пусть день пройдет и начнется с чего-то хорошего и закончится также чем-то замечательным. А, вот, про какие-то вот вкусняшки тут в Максе спрашивает Наталья. Понравились, говорит, мои вкусняшки в Максе? И вот там что-то еще дальше рассказывает интересное. Ну, в общем, Наталья у нас в целом интересная. Наталья, вам, кстати, тоже привет большой. Пишите нам обязательно еще, будем безумно рады. Да и вообще, всем нашим слушателям напоминаем координаты для связи. Вам понадобится Telegram, приложение Макс 89228782929. Я буду сегодня зачитывать все ваши весточки. Уверена, что не пройдем ни мимо одной. Все будет озвучено в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. К Оренбуржью подкрался скандинавский циклон. С середины недели максимальная температура воздуха понизится до комфортных значений. В регионе пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Локально не исключен град. За год население Оренбурга сократилось до 548 тысяч жителей. Это следует из годового отчета администрации Оренбурга. Причины – естественные демографические тенденции, миграция и деурбанизация. Таким образом, трудоспособное население Оренбурга составляет менее 300 тысяч жителей. В то же время продолжает расти население Оренбургского района, за счет чего оренбургская агломерация продолжает расти. На сегодняшний день она составляет более 600 тысяч жителей. Жертв дистанционных мошенников часто отличают сверхпунктуальность, добросовестность, скромность и чувствительность к чужой оценке. Об этом представитель МВД рассказал агентству ТАСС. Правоохранители отметили, что преступники чаще всего строят свои схемы на страхе или ожидании выгоды. К таким аферам относятся сообщения о родственнике в беде, переводе денег на безопасный счет, а также псевдоинвестиции и обещания выигрышей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

Я приветствую всех в эфире Радио Хит, естественно, с самым лучшим настроением, ну, естественно, с самой лучшей музыкой, друзья. Ее здесь безумное количество, а еще и рубрик интересных, которые мы ждем каждый день, каждое мгновение, каждую минуту. Да, это, конечно же, рубрика «Автоэксперт», которая отметится уже в этом часе. Мы поговорим об автомобильной жизни, расскажем вам много всего интересного, так что усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Ну и, естественно, музыка, которая скрасит ваш рабочий день, сделает настроение ярким и день продуктивным.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 14 03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь нетами в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси — универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» — 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер — Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, рубрика «Автоэксперт» в эфире «Радио Хит». Илья Дорогов и Костя Макаров здесь сегодня. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: Жаркого вторника.
3: Ну, это, кстати, наверное, сегодня последний жаркий день, потому что дальше у нас погодка просядет.
2: Серьезно?
3: Да, да.
2: Да,
3: и ты даже
2: шутишь.
3: На этой неделе нам к выходным, и даже на выходные рисует дождички.
2: Ой, как хорошо.
1: А вы машину помыли?
3: Да.
1: Да?
2: Нет,
1: это все за тебя.
2: Да. Я машину, кстати, мыл дней 5 назад, вот просто ополаскивал, вот на ней пока катайся нормально, поэтому не обидно.
1: Значит,
2: будет.
1: Это из-за Кости.
3: Это все из-за меня. Тебя. Ладно, да. Давайте к новостям. Начнем с того, что президент подписал закон о поправках в КОАП, которыми упрощается процедура оформления водителей, заподозренных в управлении автомобилем в нетрезвом виде. То есть мы об этом уже говорили, что должны вроде как были это все принять, но в итоге все приняли, и президент уже подписал, соответственно, все теперь будет работать именно так.
1: Поэтому и принимать теперь тоже вас будут быстро, да. В случае чего.
3: Да, я лишь напомню, что сейчас сотрудникам ДПС приходится оформлять, значит, до 5 протоколов и актов, да. Для того, чтобы отстранить водителя от управления. Сейчас их сократили сразу до 3. То есть минус 2 протокола. И вот по расчетам авторов инициативы, значит, это позволит сэкономить сотрудникам ДПС до 33 тысяч рабочих часов в год. Вот. А еще куча бумаги.
2: Знаешь, недавно видел короткое видео, где собирали, говорили, что мы сделали оптимизацию. Вместо 33 Excel отчетов вы будете делать один отчет, где там будет 33 вкладки. Тем самым, вам не нужно будет сдавать 33, вы сдаете один, и это оптимизация, и вы будете работать намного больше и лучше. Здесь, наверное, то же самое.
1: Вы будете писать, да?
2: Вместо одного протокола, который на одном листе, он будет на двух, но это будет один протокол.
3: Да.
1: Может быть.
2: Потом они объединят все в один, но на 10 листов, и нормально.
3: Тоже нормально. Так, идем далее. Следующая новость из разряда, наверное, повезло так повезло. Так вот, в Калининграде автомобиль загорелся перед мужчиной, который приехал его покупать.
2: Вот это повезло.
3: Вот это повезло, да.
2: Согласен.
3: Видео опубликовал местный телеграм-канал.
2: Видео с огоньком, да?
3: Да, так вот, по его данным, значит, вечером горожанин приехал, чтобы посмотреть подержанную машину, которую нашел по объявлению. Когда продавец завел двигатель, автомобиль вспыхнул.
1: Ставьте огонечки под этим постом.
3: Так вот, в посте уточняется...
2: Фейерверк эмоций.
3: Да, в посте уточняется, что когда на место происшествия прибыли пожарные, транспортное средство полностью сгорело. Ну и...
2: стоит с продавцом. Да. Ну ладно, сотку скин.
3: Да, очевидцам удалось спасти соседние машины, чтобы на них не перекинулся огонь. Ну, действительно, вот реально же повезло. Вот все бы устроило, все бы понравилось. Подписали бы договор, завел... И автомобиль бы сгорел, и вот тут уже все было бы по-другому.
1: Ну, повезло кому? Повезло покупателю?
2: Нет, подожди, давай так. Подожди, ты как продавец должен был подготовить нормальный автомобиль к продаже? Ну, объективно, нет.
3: Ну, по-хорошему, да.
2: А ты прикинь, как неловко ты такой, чувак уезжает, у него машина сразу загорается, ты такой, ой.
1: Ну, слушайте, ну вы же понимаете тоже, что ты за всем не уследишь. Особенно проводка, это такое дело, ну, там может вспыхнуть где угодно. Ты можешь ездить на ней 30 лет, она будет ездить
2: сразу
1: исправно,
2: видно,
1: а потом...
2: Сразу кто продает как автомобили, да? Ты такая, ну, вот
1: ничего
2: так вот.
1: Не надо рассказывать. Мы покупаем автомобили за 100, а продаем их за 20. Ну, это образно говоря. Еще и вкладываем в них 130. Так что не надо. Вот мы вот
2: ну,
1: за
2: вот.
1: Автомобили.
2: Видишь, соответственно, видишь, вы все правильно делаете. Автомобиль зато ездит, и у вас душа спокойна, правильно?
3: И главное, люди вам потом говорят спасибо, понимаешь?
2: Ну, кстати, да.
3: Вот.
1: Мы плачем потом.
3: А вы плачете. Ну, ладно. Есть еще одна новость о том, что россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды. Ну, и, в принципе, ничего тут не меняется, да.
2: Volkswagen.
3: То есть, среди глобальных автомобильных брендов, покинувших российский рынок, граждане России активнее всего желают возвращения именно Hyundai и Kia. Ну, а также, конечно же, Toyota. И, соответственно, такие результаты показал опрос, значит, аналитического агентства «Автостат». Причем, значит, Hyundai, Kia и Toyota набрали по 38% голосов. В тройку лидеров также попал Volkswagen. На четвертом месте расположились BMW, ну а далее, конечно же, идут у нас Skoda, Audi, Mercedes и Mazda.
2: Кстати, вот по поводу Kia и Hyundai, вот они как раз-таки до того, как ушли из России, вот модельный ряд реально нравился. Сейчас они больше закосом на Азию какую-то идут.
3: Да,
2: и у
3: я
2: них
3: с тобой согласен.
2: Очень специфичные дизайны, которые ты смотришь даже, ну, у нас в городе ездят, и ты такой... Ну, нет, оно как-то, ну, не ложится, не вяжется. Вот, а, знаешь так, можно сказать, ушли на пике у нас вот своего дизайна, если мы говорим именно внешне. По крайней мере, это мое такое субъективное мнение.
3: Ну, для России он как-то вот зашел.
2: Да.
3: И все прям хорошо у них продавалось. А сейчас, да, то есть, ну, в принципе, если так подумать, если они сейчас вернутся, я думаю, что и многие, кто покупали китайские автомобили, сразу же...
2: С радостью перейдут,
3: да. К ним перейдут, да. Но дизайн, скажу, тоже...
2: Спорный.
3: Стал такой, да, достаточно. Достаточно спорный.
2: Специфический.
3: Так, ну все.
2: Отлично, Коль, спасибо большое. Большая подборка новостей у нас здесь была. Мы же с вами, друзья, продолжаем двигаться по этому летнему жаркому дню. И все сопровождает, естественно, музыка, которая будет звучать в эфире.
0: Радиохит. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
4: Хит. На все времена.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочных шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационный формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Как все-таки приятно осознавать, что рабочий день пролетает очень быстро. Но самое главное — скрашивать его хорошим настроением, музыкой и не думать о плохом. И тогда день точно удастся. Это мы уже знаем, это мы проверили на себе, на наших слушателях, да и вообще. Если вдруг вам грустно, печально, одиноко и день идет долго, подключайтесь к нам, мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вы улыбнулись, порадовались жизни, порадовались окружению и просто шли вперед, несмотря ни на что, а с улыбкой на лице. Ну и, естественно, под самые лучшие ритмы, кстати, под которые можно пританцовывать, а ведь у нас в эфире много приятной музыки. Сегодня добавились еще новиночки, которые мы также услышим. Хиты на все времена будут, они отметятся обязательно. Ну и многое другое тебя ожидает.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8 922 806 94 68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319 565 8055 182.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге началась подготовка к предстоящему отопительному сезону. Об этом губернатор Евгений Солнцев рассказал в своих социальных сетях. Так, в Солилецке завершили строительство блочно-модульной котельной на улице Гонтаренко. Это важный коммунальный объект для жителей города-курорта. За 30 лет работы старое оборудование здесь значительно износилось и устарело, что привело к росту затрат на его обслуживание. Новая котельная обеспечит теплом порядка 150 квартир, детский сад Буратино, Дом культуры, районную прокуратуру и административное здание. К зиме новая котельная будет запущена в работу. В этом и следующем годах в сфере теплоснабжения будет реализовано 7 больших проектов. Это ремонт и реконструкция, а также строительство новых объектов. Оренбургская область наращивает сотрудничество с Петербургским тракторным заводом. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, это позволит оренбургским сельхозпроизводителям закупать тракторы «Кировец» на льготных условиях. Сотрудничество с Петербургским тракторным заводом продолжается уже порядка 10 лет. Тракторы «Кировец» занимают значительную долю в структуре энергонасыщенной техники региона. Сегодня эта техника активно работает на полях и в том числе с озимыми. Планомерно выполняются задачи национального проекта «Продовольственная безопасность». До 2030 года производство сельхозпродукции должно вырасти не менее чем на 25%. И эти задачи также будут выполнены, уточнил губернатор. В детских садах предложили ввести единый порядок адаптации для новых детей. Как пишет российская газета, инициативу направили в Минпросвещение депутаты Госдумы. Ребенка предлагают сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Авторы инициативы ссылаются на исследование, согласно которому в 19% случаев прием ребенка в детский сад проходил без каких-либо адаптационных мероприятий. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: привет, я Настя Центр и буду сегодня проводить день с вами, дарить позитив. Ну вот, знаете, копила я всю ночь позитивное настроение, эмоции. Ну, чтобы сегодня проснуться, прийти на работу и раздать его вам через динамики и через микрофон. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, я всю ночь копила эти силы и эмоции. Теперь нужно их принимать обязательно, чтобы они вот куда-то в другое место не улетучились. Так что делаем погромче, слушаем эфир и наслаждаемся вместе с нами. Ну и приветики тоже ждем. Очень хочу зачитать их поскорее. В конце этого часа осуществим наше желание. Так что пиши.
1: Смотри.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек «Hole». На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия Крайт.

0: лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроице. На Марии Корецкой 2А.
5: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

только что моя Мишель прозвучала в эфире радио «Хит». И, друзья, вот мы как-то, знаете, день идет, а мы не вспоминаем о самом главном. Сегодня же последние звонки в школах, поэтому мы вот всех выпускников, всех школьников поздравляем с началом каникул, но кого-то с началом новой, уже взрослой, ответственной жизни. Желаем вам идти вперед, несмотря ни на что, но и помнить, что самое главное в жизни – оставаться хорошим человеком. Так что давайте-ка продолжать в том же духе, поздравлять наших замечательных ребят, желать им всего самого прекрасного в эфире, все это в виде сообщений, которые буду зачитывать в конце этого часа. Так что с огромным удовольствием жду, вы нам пишите побольше. Это, конечно, Telegram, приложение Max, 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, все это дело, и наш студийный номер для самых смелых и активных 21-103-7. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что ж, друзья, мы продолжаем танцевать под музыку от Радио Хит, естественно, с огромным удовольствием, не забывая о ваших приветах и поздравлениях. Сегодня Натали нам написала, желая прекрасного рабочего дня, наполненного энергией и позитивом. Пусть все дела идут своим чередом, без спешки и напряжения. Пусть каждая минута приносит удовлетворение от проделанной работы, а настроение остается на высоте до самого вечера. Удачного рабочего дня. Натали, мы не можем с вами не согласиться. Действительно так, действительно. Желаем всем прекрасного настроения, позитива побольше. Ну и вообще, пусть работа будет вам только в удовольствие. Также нам Ангел здесь написал: уроки, перемены позади. Сегодня с выпускным вас поздравляем. Пусть будет путь ваш светлым впереди. Успехов и везения желаем. Мечта пусть манит яркой звездой, и планы все быстрее сбываются. И ангел молча охраняет за спиной, а в жизни только

0: автокондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске в данную минуту жарко. Плюс 32 градуса, вечером ожидается плюс 26. В Оренбурге плюс 31, вечером до плюс 25. В Ясном сейчас плюс 30, вечером плюс 27 градусов ожидается. В Кондыке и Медногорске плюс 30, вечером плюс 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Прокуратура Советского района Орска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В Орске произошел конфликт между водителями двух маршруток, который развернулся прямо на проезжей части на глазах у пассажиров. Как сообщили горожане, между двумя водителями вспыхнула словесная перепалка. Мужчины начали выяснять отношения, не стесняясь в выражениях. По словам свидетелей, один из участников конфликта использовал нецензурную брань. Очевидцы также утверждают, что в ходе конфликта водители совершали опасные маневры на дороге и едва не столкнулись, пытаясь доказать друг другу свою правоту. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Но уверена, что к нам сейчас подключилось еще больше слушателей. И кто только что включил нашу дорогую, любимую радиоволну, я вас приветствую с огромным удовольствием. И напоминаю, что сегодня с вами на связи Настя Центр. В общем-то, мы сегодня здесь веселимся, даже немного отдыхаем в перерывах между работой. Знаете, слушаем хорошую музыку, расслабляемся с помощью нее, да и вообще просто делаем свое настроение более ярким. Ведь именно музыка справляется с этим, как никто другой. Так что предлагаю тебе сделать погромче, ну и прихватить с собой своих коллег.
1: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, мы каждый раз работаем, не покладая рук, но и самое важное, мы не забываем себя порадовать и отпраздновать различные события, которые отмечаются, например, сегодня, 26 мая. Таких, кстати, достаточное количество. Сегодня вот, например, отмечается, друзья, последний звонок, естественно. Мы всех причастных, всех выпускников поздравляем. Это событие запоминающееся и самое, скажем так, даже не самое, одно из самых важных событий в жизни. Также Всемирный день рыжих сегодня отмечается. Вот рыжих сегодня поздравляем. 10 лет, кстати, этому событию. Еще из праздников день хождения босиком. Кстати, вот вы знаете, что это оказывается полезно. Но главное, осторожно.

вот можно даже себе специальные такие дорожки делать, которые вот, в общем-то, придают здоровье ногам. Ну, это камушки какие-нибудь выкладывать там и так далее. Ну, главное, знаете, не по раскаленному углю ходить, это уже может быть опасно. Также мы вот здесь рассказываем, что сегодня день снежного барса на Алтае отмечается. Знаете, вообще, если брать вот этих кошачьих, то это самое, наверное, любимое мое животное, самое красивое, самое необычное и завораживающее. Также сегодня день российского предпринимательства отмечается. Мы также всех предпринимателей поздравляем, желаем вам успехов. Всемирный день Дракулы сегодня. Ну, тут нужно быть осторожнее, а то вдруг кто-то захочет укусить вас. Ну, также сегодня день конника отмечается, день бабушки в Удмуртии. День, праздник, точнее, большого напора. Ну, знаете, здесь как бы можно и поспорить чуть-чуть. Не знаю, праздник это сегодня или нет. Все-таки воду отключили практически в половине города. Но мы не расстраиваемся, двигаемся дальше и узнаем еще, какие праздники есть. День черничного чизкейка, день бумажных самолетов. День книги, день вишневого десерта, а также сегодня именины. Они у многих отмечаются здесь, у Александра, Георгия, Юрия, Ефимия, Ирины и Сергея. Вот всех причастных поздравляю, желаем всем нашим слушателям улыбок, пусть в вашей жизни каждый день будет праздник. Ну а мы же двигаемся далее, впереди у нас музыка, и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывай же это миф. Кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: люблю я различные истории, которые касаются наших друзей меньших. Но это, конечно, про животных. Спортивное соревнование прошло в одном университете в Китае и порадовало всех милым эпизодом. К одной из студенток, принимавших участие в забеге, неожиданно присоединилась небольшая собачка. Оказывается, бездомное животное по кличке Бенч нередко прогуливается вблизи стадиона, и добросердечная девушка подкармливает его. Вот собака решила пробежаться вместе со своей благодетельницей, вызвав на лице многих улыбки. Но, конечно, собакам не место на беговой дорожке, так что Бенч была быстро поймана и унесена. Тем не менее, она, кажется, была полностью довольна и спортом, и тем эффектом, который произвела. Теперь можно надеяться на новые вкусные подношения, причем не только от этой конкретной студентки. Наверняка после соревнований у собачки появятся и другие фанаты.
1: В твоем ритме. Смотри, раз.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
7: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс.
10: Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне.
11: Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 25.

Ну что ж, друзья, вот и еще один час позади. В общем-то, осталось у нас до конца рабочего не так уж много времени, так что вы там давайте сил поднаберитесь, поднажмите и успейте сделать все свои планы, которые, в общем-то, и собирались осуществить сегодня. Да, естественно, лучше это делать под наши треки, звучащие в эфире Радио Хит. Они вам массу удовольствия принесут, приятного настроения, эмоций. Ну, а мы вот вам еще и о погоде расскажем с минуты на минуту, чтобы вы знали, как одеться вечером по погоде, чтобы провести прогулку на свежем воздухе в приятной атмосфере, ну и чтобы температура тоже соответствовала. В общем, давайте-ка, друзья, двигаться дальше, делать громче и получать удовольствие.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас в городе Орске +32, вечером +26, в Оренбурге +31, вечером +25 градусов, в Ясном +30, вечером +27, в Кондыке и Медногорске +30, вечером +25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. К Оренбуржу подкрался скандинавский циклон. С середины недели максимальные температуры воздуха понизятся до комфортных значений. В регионе пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Локально не исключен град. За год население Оренбурга сократилось до 548 тысяч жителей. Это следует из годового отчета администрации Оренбурга. Причины – естественные демографические тенденции, миграция и деурбанизация. Таким образом, трудоспособное население Оренбурга составляет менее 300 тысяч жителей. В то же время продолжает расти население Оренбургского района, за счет чего Оренбургская агломерация продолжает расти. На сегодняшний день она составляет более 670 тысяч жителей. Жертв дистанционных мошенников часто отличают сверхпунктуальность, добросовестность, скромность и чувствительность к чужой оценке. Об этом рассказал представитель МВД. Правоохранители отметили, что преступники чаще всего строят свои схемы на страхе или ожидании выгоды. К таким аферам относятся сообщения о родственнике в беде, перевод денег на безопасный счет, а также псевдоинвестиции и обещания выигрышей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Всем большой привет на наших студийных 16.05. Встречаем новый час с распростертыми объятиями и самой приятной музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Будем продолжать это делать в течение всего часа и не только, в течение всего сегодняшнего дня и вечера. Так что обязательно подключайся к нам, не забывай сделать громче, ну а интересные события и новости мы тебе рассказать успеем.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, расскажу еще одну историю. В общем, многие любители гуакамоле, это закуска из авокадо, считают, что такой еды никогда не бывает слишком много. Возможно, они пересмотрели бы свое мнение, если бы попали на один из фестивалей в Мексике. И вот в честь праздника там собралось более 800 поваров, которые усердно трудились более 2,5 часов, чтобы приготовить невероятное количество обожаемой многим закуски. Целых 6800 тысяч килограмм. Но огромный чан с гуакамоле как магнитом притягивал к себе многочисленных гурманов. В их терпение было вознаграждено. Да, как только представители Книги рекордов Гиннесса объявили, что на фестивале был установлен официальный мировой рекорд, свежеприготовленное гуакамоле раздали всем ликующим гостям праздника. Ну, слушайте, выглядит, конечно, со стороны не очень симпатично. Какой-то вот странный чан с зеленой вот этой вот кашей. Но все-таки, знаете, я такое тоже люблю. А вы что думаете по этому поводу? Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 27. Владис. Когда важен результат.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, как будто после песни от Филат Фекерас даже добавлять ничего не нужно. Если вдруг вам стало скучно, грустно, одиноко, а настроение ваше упало, то просто включайте музыку, естественно, звучащую в эфире Радио Хит. Здесь у нас весело, здесь у нас много интересных историй, событий, подарков. В общем, все это на вашей любимой волне. Главное подключиться и сделать громче. Ну и не забудьте написать парочку приятных сообщений для своих самых дорогих коллег, для близких, для знакомых и для друзей. Конечно же, это Телеграм и Макс с единым номером 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией 12+. Я вас жду с нетерпением. Вот Лина, молодец, она написала нам всем привет. Лина, огромнейшее спасибо вам тоже, огромнейший привет. Пишите нам еще и делитесь своими эмоциями в это мгновение.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

На Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса.

0: Ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В небе над советским районом Орска поднялись густые клубы черного дыма. Их хорошо видно сразу из нескольких частей города. Со стороны поселков ОСТП, Москва и района мясокомбината. На месте работают порядка 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, к месту следует пожарный поезд. По информации пресс-службы МЧС Оренбургской области, пожар произошел в поселке Лесоторговый. Горит складское помещение и мусор на открытой территории. Общая площадь пожара 800 квадратных метров. Студент физико-математического факультета ОГУ подвергся нападению пьяной женщины во время прогулки с собакой. Она вцепилась ему в шею, угрожая расправой. Пострадавший получил ссадины и обратился в полицию. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф 10 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в законную силу. Увеличение числа отпускных дней не должно приводить к снижению зарплат или росту нагрузки только на работодателей. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение не учитывать выходные дни, которые приходятся на период отпуска. Сейчас минимальная продолжительность оплачиваемого отдыха в России составляет 28 календарных дней. По словам Нилова, прежде чем вводить такие изменения, необходимо понять, как компенсировать время отсутствия сотрудников. Депутат отметил, что расходы не должны полностью ложиться на бизнес, поскольку это может негативно сказаться на экономике. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Ну что, друзья, всем большой привет. На связи вновь Настя Центр. И вот у нас остался заключительный час рабочего времени. Ну и все, и можно будет отправляться домой, отдыхать, веселиться. Но перед этим я расскажу вам, какие праздники отмечают сегодня. Естественно, в рубрике «Хит Холидей». Ну и еще подарю, ну, немного вкусных и приятных подарков. Так что оставайся и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Прямо сейчас расскажу, какие праздники отмечаются сегодня, 26 мая. В этот вторник сегодня последний звонок, а также Всемирный день рыжих. День хождения босиком отмечается, День снежного барса на Алтае, День российского предпринимательства, Всемирный день Дракулы, День конника, День бабушки в Удмуртии, а также сегодня праздник большого напора. Еще из интересных: День черничного чизкейка, День бумажных самолетиков, День книги, День вишневого десерта, а также сегодня из интересного — это, конечно, именины. Они у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины и Сергея. Мы причастных всех поздравляем и двигаемся вперед по этому замечательному дню. Естественно, напоминаю о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: Ну что ж, друзья, самое время подарить вам вкусный бокс от «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Буду задавать вопрос, тот, который касается нашей области, возможно, даже нашего города. Будут три варианта ответов. Если вы ответите верно, то получите вкусный бокс от «Хлебзавода 7», город Новотроицк. Вкусности, которые можно будет разделить со своими родными и близкими. У нас здесь есть звоночки. Прямо сейчас давайте вот только вот четвертого уже трубку поднимем. Так. То у нас тут еще кто-нибудь есть? Звоните, люди. 21-103-7, код города 3537. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Марина.
1: Марина, очень приятно. Чем вы занимаетесь, Марин?
2: Иду домой из магазина.
1: Так, хорошо. Ну вот смотрите, можете еще себе вкусный подарочек выиграть. В общем, здесь я буду задавать вопрос. Так, приемничек там потише, а то слышу себя сильно. Убавляем, слушаем в телефон. Так, ну вот смотрите, задам вопрос с тремя вариантами ответов. Если вы ответите у нас сегодня верно, соответственно, подарок достанется вам. Вы готовы, Марин?
2: Да, конечно, готова.
1: Итак, внимание, вопрос. Кто из этих людей никогда не был в Орске? Владимир Ленин, Тарас Шевченко или Христофор Эйлер?
2: Христофор Эйлер.
1: Так, уверены?
2: Площадь Шевченко есть. Нет, Ленин, наверное.
1: Так, Ленин точно теперь уверены или все-таки еще есть вариант?
2: Давайте Ленина
1: оставим. Ленина. Ну, да. Так, ну если оставляем его, то я вас поздравляю. Вы сегодня выигрываете. Да. Молодец, Марина. Вот вовремя сориентировались, передумали. Ну, давайте родным и близким привет и в честь выигрыша.
2: Ну, всем большой привет моим любимым, самым родным и близким, конечно. Вам большое спасибо за такие проведения. Очень прикольно. И участвовать очень прикольно.
1: Спасибо вам, Марина. Спасибо вам большое, очень приятно. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой вкусный приз забрать. Ну а всем нашим слушателям напоминаю, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят истории родного города. Мы же двигаемся далее. У нас впереди еще много интересного. Кое-что еще тоже расскажу полезное для вас. Ну и музыка.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
4: Да, билет.
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: У меня из огня вина вот такие горы.

0: Вы знаете, все любят музыку, она задает настроение, делает каждый день ярче. А если вы хотите узнать, как рождаются хиты, то смотрите программу «Muse Story» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнайте закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары – это все к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский второй этаж», рынок «Авангард», ТК «Урал 3». Так что, друзья, скорее отправляйтесь. Может быть, вы давным-давно хотели научиться играть на каком-либо инструменте, а это тот самый повод, чтобы прийти и сделать и выполнить свое желание. Мы же двигаемся вперед. Моя Мишель на «Малиновой луне» уже далее и немного информации о погоде с минуты на минуту.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: выгодно кроссовки покупай.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске +32, вечером +25 градусов, в Оренбурге +28, вечером +25. В Ясном +29 в данную минуту, вечером до +27, в Кувандыке и Медногорске +28, вечером +24 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Радио.
1: Ну что, друзья, вот он вечер, вот оно хорошее настроение, музыка и, естественно, море ярких эмоций. Здесь, а не только вот со мной, еще и вечером, теперь с Кристиной. Привет.
2: Добрый вечер.
1: Как дела?
2: Отлично дела. Еще жарко так на улице. Конечно, желательно попрохладнее немного, но сейчас дело поправится, и все смогут пойти погулять. Ты тоже, я так понимаю, не запарилась?
1: Нет, здесь нет. Здесь я замерзла. Хорошо, что у нас есть кондиционер, так что люди, у которых его нет, извините. Ну вот, что же теперь? Приходите в гости. Вот. Тебя оставляю, Кристин.
2: Да,
1: хорошего тебе вечера.
2: Отдыхай.
1: Спасибо тебе большое.
2: Тоже.
1: Друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам прекрасного, а самое главное, приятного настроения. И слушайте музыку от Радио Кит.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Заместитель прокурора Советского района Орска Юлия Абакумова проведет прием представителей предпринимательского сообщества по вопросам защиты прав предпринимателей. Встреча состоится 1 июня с 11 до 13.00 на базе Центра занятости населения Орска по адресу проспект Ленина, 9А, конференц-зал, второй этаж. Предварительная запись не требуется. Также в этот день будет

0: Организована горячая линия по вопросам защиты прав предпринимателей. Телефон для справок 8 969 748 78 64. На улице Лукьяна Попова в Оренбурге произошел дорожный конфликт. 44-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в знакомого, с которой у него были старые обиды. После этого подозреваемый попытался уехать, но потерпевший запрыгнул на капот его автомобиля и проехал около 100 метров. Полиция оперативно установила личность стрелка и изъяла оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый находится под домашним арестом. Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Строгим начальством охарактеризовали 29% высокооплачиваемых сотрудников. Среди тех, кто получает меньше, показатель составил от 22 до 25%. При этом в целом доля требовательных руководителей в российских компаниях снижается. 5 лет назад о таком стиле управления говорили 35% работников, сейчас 31%. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я на связи. Еще раз добрый вечер. И знаете, я заметила такую последовательность. У нас все чаще и чаще появляются в эфире и становятся популярными треки, в которых поется про какие-либо путешествия. Трек, который начал этот час, конечно же, не исключение. Это был Gearbox Graceland. И он там поет «I wanna go to Graceland». Ну, то есть хочу отправиться в некий Graceland, чтобы отдохнуть, мчаться за рассветом. И очень много подобных треков мы слышим. Конечно же, это все очень нас вдохновляет. Тем более, что лето не за горами, а уже с начала следующей недели. И раз уж так, я думаю, этот вечер мы точно с вами проведем очень весело и, конечно же, в приятном ожидании. Ну а чем же мы займемся? Пора задуматься прямо сейчас. Пока думаем, конечно же, развлекаемся под лучшие треки на радио Хит. Арко Пушел, Невера, Generation Love. Далее следом Михаил Джамаджина, Стил Туда.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек «Хоу». На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч.

0: лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров. Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании. Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином Желен. Телефон 37-33-60.
2: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ Бабаян Артур Эдикович. Угрнип 319-565-8055-182.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте.

Итак, ни в коем случае не хочу никому из вас добавлять новую фобию, конечно, но ситуация такая необычная, так что ее я вам также сообщаю. В общем, представьте, вы отправляетесь спокойненько в каком-нибудь аэропорту в туалет, а там вас встречает необычный живой подарок. Кто же это мог быть? А, в общем-то, змея, да. В туалете обнаружили ее одна девушка в аэропорту Сочи. Да, даже в России это произошло, но она только прилетела на отдых и пошла в туалет, где ее ждал такой неожиданный гость. Девушка показала видео сотрудникам, но те попросили ее не сеять панику. Ну, мне кажется, это было очень даже тяжело, но на этом видео я заметила, что хотя бы змея залезла обратно и не высовывалась, что уже хорошо. В общем, если куда-то в жаркие страны вылетаете или в жаркие места России, будьте начеку на всякий случай. Ну и в любую свою поездку не забывайте брать нас с нами веселее. Токио Хотел, Калифорния Найтс. Далее следом Алексей Воробьев, «Сумасшедшая».

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Я думаю, ни для кого не секрет, что нередкая песня не просто для того, чтобы поднять кому-то настроение, но еще и чтобы отправить какое-то скрытое послание. Быть может, изначальной задумки не было, когда эта песня создавалась, но все равно для каждого она приобретает свой смысл. И для радиохита последний трек, который прозвучал только что от Мадонны и Сабрины Карпендер, Bring Your Love, имеет полное правильное назначение. А мы просим у вас принести свою любовь к нам в эфир. И как же это сделать? Да легко и просто. Вы открываете наш портал smotri.radio или набираете номер 8-922-878-2929 и пишите нам в Максе или Телеграме. А что же пишем? Любые послания, связанные с любовью. Просто хорошее настроение, которым вы хотите поделиться с окружающим миром, конечно же, приветствуется у нас. И мы этим также делимся у нас здесь в эфире. Так что вы давайте вдохновляйтесь, пишите все самое важное, нужное и приятное. Ну а мы подарим вам самое нужное и приятное в качестве музыки прямо сейчас.

0: реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 32, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28. В Ясном данную минуту плюс 29, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 28, ночью на 10 градусов ниже плюс 18, завтра днем плюс 23 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио Хит-клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В небе над Советским районом Урска поднялись густые клубы черного дыма. Их хорошо видно сразу из нескольких частей города. Со стороны поселков ОСТП, Москва и района мясокомбината. На месте работают порядка 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, к месту следует пожарный поезд. По информации пресс-службы МЧС Оренбургской области, пожар произошел в поселке Лесоторговый. Горит складское помещение и мусор на открытой территории. Общая площадь пожара 800 квадратных метров. Студент физико-математического факультета ОГУ подвергся нападению пьяной женщины во время прогулки с собакой. Она вцепилась ему в шею, угрожая расправой. Пострадавший получил ссадины и обратился в полицию. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф 10 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в законную силу. Увеличение числа отпускных дней не должно приводить к снижению зарплат или росту нагрузки только на работодателей. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

0: Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение не учитывать выходные дни, которые приходятся на период отпуска. Сейчас минимальная продолжительность оплачиваемого отдыха в России составляет 28 календарных дней. По словам Нилова, прежде чем вводить такие изменения, необходимо понять, как компенсировать время отсутствия сотрудников. Депутат отметил, что расходы не должны полностью ложиться на бизнес, поскольку это может негативно сказаться на экономике. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Это были «Медуза» и Хендрика Мамайл с их треком «Don't Wanna Go». Исполняют они там, если переводить на русский, «Не хочу сегодня отправляться домой». В принципе, можно это также с нашей нынешней ситуацией как-то охарактеризовать. Быть может, у вас в машине на данный момент находится кондиционер, который хорошо ее обдул, и вы едете по жаре, но вам прекрасно и прохладно. И тогда, конечно, домой не хочется, хочется еще проехаться. Быть может, за какой-нибудь мороженкой или еще куда-нибудь, чтобы просто насладиться этим замечательным прохладным временем, когда светит солнышко и все действительно хорошо. Ну что ж, если хотите, конечно же, действуйте и, в общем-то, позволяйте себе все, что хочется, потому что вечер наступил, а значит, все заботы отправляются прочь, только хорошее настроение, только все, что хочется, и только под лучшие треки здесь на Смотри Радио.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Хотелось бы его видеть, потому что Всезнайка, конечно же, полностью я пока что не знаю, и мне кажется, таких людей нет, но хотя бы немного попытаться узнать больше о будущем мы можем при помощи звезд и прогнозов. Их услышим сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра уже 27 мая. Мы все ближе и ближе к самому долгожданному событию последнего времени. Скоро наступит лето, но оно еще не наступило. Так что давайте мы не будем так далеко заглядывать. Заглянем только в завтрашний день. Прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра тот день, когда ситуация, складывающаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача – не опускать рук.
2: Телец.
1: Все далеко не так просто, как вам может и показаться завтра. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
2: Близнецы.
1: Можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Послезавтра наверстаете.
2: Рак.
1: Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот завтра, например, день для этого, совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте.
2: Лев.
1: Вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном.
2: Дева.
1: Дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует.
2: Весы.
1: Вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. День этот будет тих и безмятежен до неприличия.
2: Скорпион.
1: Кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.
2: Стрелец.
1: Завтра судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.
2: Козерог.
1: Не стоит затеивать пустые споры. На ней дело повредить могут и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину.
2: Водолей.
1: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
2: Рыбы.
1: Завтра практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, не лишь на день, но отдохнуть-то вы сумеете. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: А вот и ваши послания. Юлия поделилась. Привет Алисе и ее котику. Алиса, котик и Юлия, конечно же, вам также огромнейший привет от Смотри Радио. А дальше пошли поздравления. Александр Никулин написал: последний звонок и день, который запомнится навсегда. Это уж точно. Сегодня в Оренбургской области выпускники прощаются со школой без грусти, с уверенностью, что все самое крутое впереди. Ребята, вы готовы к экзаменам, к новым городам, к своей взрослой истории. Мечтайте дерзко, пробуйте новое и ничего не бойтесь, ошибки – это просто опыт, а опыт – это круто. В добрый путь, выпускники! И, конечно же, Александр, во-первых, мы вас благодарим за такие приятные слова. К ним однозначно присоединяемся и поздравляем всех выпускников, во-первых, с выпуском, во-вторых, желаем им, конечно же, светлого, яркого и хорошего пути впереди. Ну и зачитаю финальное сообщение от Екатерины Валерьевны. Семья Янаевых, Зыковых, Хуснутдиновых, Беспаловых, Масиенко, Кильдибаевых – всем огромный привет. Берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо. Сердечко отправила она. Конечно же, все эти семьи, вы также, Екатерина, получаете также огромнейший привет от Смотри Радио. Все эти сообщения отправляются на наш канал. Я надеюсь, все семьи будут в курсе, что им передали привет. И, ну и, конечно же, обратные связи от них и от вас, от всех наших дорогих радиосмотрителей также ожидаем у нас на портале Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании.
0: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Италия. 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Заместитель прокурора Советского района Орска Юлия Абакумова проведет прием представителей предпринимательского сообщества по вопросам защиты прав предпринимателей. Встреча состоится 1 июня с 11 до 13.00 на базе Центра занятости населения Орска по адресу проспект Ленина, 9А, конференц-зал, второй этаж. Предварительная запись не требуется. Также в этот день будет организована горячая линия по вопросам защиты прав предпринимателей. Телефон для справок 8-969-748-78-64. На улице Лукьяна Попова в Оренбурге произошел дорожный конфликт. 44-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в знакомого, с которой у него были старые обиды. После этого подозреваемый попытался уехать, но потерпевший запрыгнул на капот его автомобиля и проехал около 100 метров. Полиция оперативно установила личность стрелка и изъяла оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый находится под домашним арестом. Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют своих руководителей строгими и требовательными. Строгим начальством охарактеризовали 29% высокооплачиваемых сотрудников. Среди тех, кто получает меньше, показатель составил от 22 до 25%. При этом в целом доля требовательных руководителей в российских компаниях снижается. 5 лет назад о таком стиле управления говорили 35% работников, сейчас 31%. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 15 рублей 2 копейки, юань 10 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях.

0: Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Как видите, плейлист «Смотри, Радио» уж точно готов к лету. Тут вот BTS нас призывают поплавать. По крайней мере, они очень хотят в их треке «Swim», который мы только что услышали. И, конечно, мне кажется, не только они хотят. С такой жарой хочется всем, и, быть может, плавать еще, конечно, официально не разрешено, но обустроить у себя дома бассейн, если у вас собственный дом, конечно, уже, я думаю, можно себе позволить, и некоторые даже устроили. В общем, мы продолжаем вдохновляться, наслаждаться жаркими, теплыми мотивами, делать громче, с нами веселее. Камрад Бимайн впереди, далее нас встретит Кем.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и много и другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Кладезь, когда важен результат.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь или нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку, она создает настроение и делает каждый день ярче. Хотели бы вы узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Муз Сторис» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы. Партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки, любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж. Рынок Авангард, ТК Урал 3. В общем, все про музыку вы сейчас узнали, что, быть может, вам станет также интересно, где закупиться интересными музыкальными предметами, также вам известно. Ну, а теперь вернемся к тому, о чем говорили, о музыке. Феликс Джейн Каскейд, Бой Ютерный ожидает вас впереди. Далее, в ближайшее время услышим Нилетто, Олега Майами и Лёшу Свика. Громче город.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

с удовольствием вернусь к вашим посланиям. Марина написала: «Всем привет! Я закончила год на отлично, на вы». Но она, правда, писала, видимо, быстро. Некоторые буквы там повторяются, но разобрать можно. Во-первых, Ариночка, мы тебя поздравляем. Ну и, конечно же, хотелось бы услышать обратную связь от других выпускников. Мы будем ее ожидать у нас на портале smotri.radio. Далее написала Ариша: «Всем привет! Привет в ответ!» Ну и Владимир Новотроицкий написал: «Ок, спасибо». Да не за что, в принципе. Ну а за что реально? А то вы не написали за что, но в любом случае, пожалуйста, продолжим дарить вам музыку вместе. Ибн Халлоу далее. С летом поговорим о погоде.

0: Реклама. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8000-582.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 28, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 24, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью в два раза меньше, плюс 11, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 18, завтра днем плюс 23 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радіохіт.
1: Никаких сломанных сердец мы этим вечером не ожидаем, как для нас спел Будган Медведи. Да и, в принципе, он про сломанные сердца не поет. Он говорит, наоборот, пора их чинить. И действительно, пора. Мы готовимся к новому сезону. И к нему нужно как подготовиться? Все старое отбросить подальше. Хотя оно само отбросится и встречать новый замечательный период жизни. Конечно же, помимо этого, нужно уже потихонечку составлять план.

На это лето. И очень интересно знать, как же у вас уже распланирован этот замечательный сезон. Если нет, конечно же, начинаем уже это делать, потому что кажется, что времени много, а время пролетит очень быстро. Ну, а если планы имеются, делитесь ими с нами у нас на портале smotri.radio. А мы озвучим их у нас в эфире. Ну и больше музыки добавим в чат. В общем, сюда добавим больше музыки. Альберт Брайт, Wild впереди. Встречаем, делаем громче.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. А ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия

0: Ну, а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор. Хм?
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
11: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
14: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
15: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
16: Категория 16+.
17: Включи новое окно в своем доме.
18: Смотри радио. Смотри жизнь.
19: Подробности на смотри.радио.

Жизнь, как-никак, вещь непредсказуемая и очень обидная. Иногда все-таки нужно знать хотя бы что-то, чтобы принимать решение, и чтобы это было и делалось проще. Мы с вами, как всегда, обратимся к гороскопу, и его услышим после следующего трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра середина недели, 27 число, и как же оно, вероятнее всего, пройдет у каждого знака зодиака, уже сделали выводы астрологи, а мы с вами делимся в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача – не опускать рук.
2: Телец.
1: Все далеко не так просто, как вам может показаться завтра. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
2: Близнецы.
1: Можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Послезавтра все это наверстаете.
2: Рак.
1: Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот завтра, например, день для этого, ну, совсем не подходящий, так что лучше даже и не пробуйте.
2: Лев.
1: Вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень-очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном.
2: Дева.
1: Дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует.
2: Весы.
1: Вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большей степенью точности определить, правы вы или нет. День этот будет тих и безмятежен до неприличия.
2: Скорпион.
1: Кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача – не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на соль раздражающего вас объекта, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.
2: Стрелец.
1: Судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.
2: Козерог.
1: Не стоит затевать пустые споры. Они и ИДИЛ повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину.
2: Водолей.
1: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапанным.
2: Рыбы.
1: Завтра практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть-то вы успеете. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: В уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2.
1: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Телефон рекламной службы 25.

0: и, конечно же, не забуду вам напомнить о том, что любая песня, которая появляется у нас в эфире, которая становится новой, не только может встречаться вам чаще по одной только причине, если она вам понравилась. Ну а как же мы должны об этом узнать, а? При помощи нашего хит-мюзик-чарта. Это такой чарт, который находится у нас на нашем портале smotri.radio во вкладке хит-мюзик-чарты. Там каждый из вас может поставить сердечко на трек, который ему понравился больше всего. Ну а мы, конечно же, будем регулярно подводить итоги, а именно каждую неделю и мы с вами делиться и давать чаще слушать все те мелодии, которые вам нравятся больше всего. Итоги мы подводим чаще всего в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Также делимся ими на наших каналах Смотри Радио, ВКонтакте, Максе и Телеграме, так что вы точно эти итоги не пропустите. А чтобы вложить свой вклад в эти итоги, пришло время голосовать самому. А чтобы голосовать, оценивать, оцениваем и дальше. Джиган, Нилетто, Локтока, Дорого, далее, следом Зиверт, Гудбай.
1: Сделай громче, сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 22, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 18. Завтра днем плюс 23 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Встречаем российские ночи под трек от Tokyo Hotel California Nights. Ну что ж, и там ночи, у нас ночи уже стемнело, что удивительно, потому что у нас темнеет достаточно поздно, ну и на часиках-то тоже времечко не детское. 22:03 на наших студийных, и мы потихонечку успокаиваемся и готовимся отправляться спать в ближайшее время, потому что завтра у нас среда, мы с вами продолжаем работать, и перед этим днем нужно, конечно же, как следует отдохнуть, так что мы с вами расслабляемся, ловим

0: потоки энергии, музыкальных ритмов и начинаем потихонечку свой мозг отпускать, давать ему отдохнуть. И делаем это вместе с музыкой, чтобы делать своеобразную медитацию. И нам помогут в ближайшее время Рай с треком «Where is my husband?». Ну а следом спокойный трек от Reflex «Сойти с ума».
1: Будь ярче, смотри радио.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимит. Это интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ну, конечно, как бы много мы не говорили о том, что сон очень важен, бывают и дела и поважнее, и приходится немножечко не высыпаться. Но тут появляется плюс для нас, милых дам, ведь появляется новая популярная эстетика. Называется она «Уставшая девочка», и сейчас это главный тренд мира моды. Трендовый макияж должен подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд и небольшую неопрятность. В общем, это тренд, для которого не всегда требуется макияж. Так что, если вдруг вы завтра проснетесь и почувствуете, что не очень хорошо бы выглядели, то можно, в принципе, не макияжиться и сказать, что это вообще-то новый тренд. А что там остальные подумают, это не важно, они не в моде. В общем, будем с вами эту новость знать. Если что, знать, что ответить, если зададут не особо приличный вопрос. Ну и тогда у нас появится больше времени на веселье. А мы сейчас и займемся. One TV и Ника появится в эфире прямо сейчас с их треком «Way to Love». Следом Максим, «Знаешь ли ты».
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Время озвучить ваши финальные сообщения. Ольга написала: «Привет, Оренбург! Поздравляем нашего сына Матышева Максима с последним звонком. Мы любим и целуем тебя сердечком, дорогой Матышев Максим». Конечно же, поздравляем тебя с последним звонком. Видимо, не с выпуском, но в любом случае. Один год подошел к концу, начнется новый, конечно же, знаний, успехов и всего самого наилучшего в новом учебном году. Ну и хорошо отдохнуть на этих каникулах. Вам, Ольга, также отправляется привет. Далее написал Константин: «Яночка, я скоро приеду, люблю тебя очень сердечком». Также отправил Яночка и Константин: «Вам также прилетает привет. Очень хорошо, что романтика остается. Будем ждать обратной связи, когда Константин приедет домой». Ну и далее написал Андрей из Москвы: «Огромнейший привет городу Орску. В Москве также привет. Очень приятно, что нас слушаете. Ну а мы, чтобы вам было что слушать, возвращаем музыку. Джонни, помню, далее. Следом поговорим о погоде».

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 18. Завтра днем ожидается плюс 23 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

Ну что, дорогие мои горячо любимые, наш очередной день подходит к концу, ну как, подойдет через часик, а я начинаю с вами прощаться уже сейчас, потому что мой рабочий день уже подошел к концу, собственно, именно поэтому и прощаюсь. Вам желаю хорошего окончания этого дня, конечно же, крепкого, хорошего и спокойного сна, завтра легкого и бодрого пробуждения и всего самого наилучшего. Как всегда, вас оставляю наедине с музыкой на Смотри Радио, она продолжит радовать столько, сколько вам нужно. Ну и что ж, прощаюсь ненадолго. Пока-пока.

Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25

Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: Может,

0: бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Лиц старше 16 лет.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов. Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились